0: пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
3: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
2: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
4: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
2: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
5: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
6: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
2: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недостаток доступность и сбои VPN, вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
8: По целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей там демилитаризации, там денацификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят. Подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то там региональном этом. Нет, она мало того, что геополитическая, она еще и такая вот за духовность в мире. Мир же, он в ад скатится иначе. И мы вот боремся за это. А ты еще там с экономикой начни приставать. Ну, видно, что властям скучно уже от этого. У них там движуха, а вы тут что-то это сам.
1: Главные новости дня.
2: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
9: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где.
2: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
10: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
2: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
11: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
12: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
2: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
13: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не буду шариться по подворотням.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
15: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают. И о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли целевое иное финансирование.
14: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
16: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на

0: способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны и, если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны

0: этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
3: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
6: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
5: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
7: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
5: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
5: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
5: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
10: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
9: Швеция передает Украине 16 истребителей и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
11: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров, с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
9: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
10: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
12: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
5: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
13: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта, это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
5: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
14: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас... 3 человека на ДНК хватит. Другой возможности не было.
5: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
15: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляете им. Ну, вот это, вот знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
5: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
11: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
9: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
11: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
9: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
11: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
17: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
16: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
17: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
16: Ого, ничего себе.
17: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
16: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
17: Это просто огромная доля, да.
16: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
17: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
16: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
17: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
16: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
17: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
16: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
17: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
16: Угу.
17: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
16: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
17: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
16: Да уж.
17: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
16: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
17: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
16: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
17: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
16: Это из-за санкций?
17: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
16: Понятно.
17: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
16: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
17: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Нефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
16: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
17: Да-да.
16: Наступают трудные времена, открывается кубышка, Достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
17: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
16: А как она выглядит?
17: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
16: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
17: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
16: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
17: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
16: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
17: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
16: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
17: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
16: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
17: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
16: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
17: Угу. Что именно там идет под нож?
16: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
17: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
16: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
17: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
16: Понятно.
17: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
16: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
17: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
16: Ловушку Центрального банка, да?
17: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
16: Почему катастрофу?
17: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
12: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
17: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
12: Значит, они требуют премию за риск.
17: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
12: И к чему это приводит на практике?
17: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
12: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
17: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
16: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
17: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
16: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
17: Да. И этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
16: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
17: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
16: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
17: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
16: Но в реальности налоговая база сжимается.
17: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
16: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
17: Ты имеешь в виду кадровый голод?
16: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
17: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
16: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
17: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
16: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
17: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
16: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
17: Именно так.
16: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
17: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
16: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
17: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
16: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
17: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
16: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
17: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
16: Да уж.
17: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
16: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
17: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
16: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
17: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
16: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
17: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
16: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
17: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
16: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
17: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
16: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
17: Да.
16: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
17: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
16: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
17: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
16: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39 на 19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
20: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
19: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
0: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
19: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
21: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
19: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
22: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
19: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы – 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
1: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
19: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок, иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе места не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихая экономическая

0: Людям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником. Но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
2: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня

0: крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на Земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
1: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
2: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
1: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали массово закрываться круглосуточные магазины.
5: Повышение налогов и переход потребителей в режим экономии спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране. За первый квартал 209 тысяч малых и средних бизнесов были ликвидированы. Это на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Контрфокус. Сильнее всего страдают розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «Нео» Татьяна Пушкова. Бизнес не выдерживает высоких процентных ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
3: Криминальные новости.
6: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
7: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
8: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
7: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
9: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
7: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня, на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
7: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
12: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться. С кем вы? С Западом, который далеко, или с Россией, которая близко? Если первое, придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан, также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как-то сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
3: Письма с фронта. Голоса военных корреспондентов. Актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
13: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш-Мелитополь, Донецк-Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
7: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
14: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
7: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
7: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
15: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
7: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
7: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
16: Как хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА, это сегодня основное оружие в
17: столкновений в зоне специальной военной операции, чем больше бы была насыщена, у кого насыщена, другой профессиональный управляет, тот, в принципе, влияет на исход того или иного большого либо маленького сражения.
7: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
18: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
7: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
19: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
7: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
20: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
7: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
21: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
7: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
22: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
7: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
0: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
7: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет!
2: В эфире «Разбор дня».
1: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
2: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
1: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры. Изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок. Туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
2: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
1: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
2: Ага, отличная аналогия.
1: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
2: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
1: Вот.
2: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
1: Все так.
2: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
1: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
2: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
1: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
2: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
1: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
2: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
1: Технические средства противодействия угрозам.
2: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
1: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
2: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
1: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
2: Да.
1: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
2: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
1: Что значит почерк для кода?
2: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
1: А, то есть TCP не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
2: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
1: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
2: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
1: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
2: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
1: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
2: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
1: Но Яндекс и Яндекс.
2: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
1: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
2: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
1: Это, по сути, операционная система внутри системы.
2: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
1: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
2: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
1: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
2: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
1: Потому что у браузера есть свой список доверия.
2: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
1: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
2: Точку.
1: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
2: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
1: Человек посередине.
2: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
1: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
2: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
1: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
2: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
1: Да, установка такого сертификата на личный ноут — это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
2: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
1: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущее. Инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
2: Ну на.
1: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
2: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
1: Запрет на знания?
2: Да, запретили не только сам инструмент, но и знания о том, что он вообще существует.
1: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
2: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
1: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
2: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
1: 60%. Ого.
2: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
1: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
2: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
1: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
2: Вот это самый болезненный вопрос.
1: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
2: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
1: То есть отваливается доступ к коду?
2: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
1: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
2: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
1: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
2: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
1: Собирают вещи.
2: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
1: Отсюда и массовая утечка мозгов.
2: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
1: Так, интересно.
2: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
1: Идеальную приманку для хакеров.
2: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
1: Это когда базы доставок утекли?
2: Да. Более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
1: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
2: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
1: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
2: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
1: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
2: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
1: Это как в Северной Корее.
2: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
1: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
2: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов. И оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
1: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
2: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
1: Что они делают?
2: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
1: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
2: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
1: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
2: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
1: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
2: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
1: Выходит, общество физически раскалывается на две части?
2: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
1: А в другой — цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
2: Именно так.
1: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
2: Увы.
1: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP, потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров, потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
2: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
1: Цена – это изоляция и потеря кадров.
2: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
1: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
2: Да.
1: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
8: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
7: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
9: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
7: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
7: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
5: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства.
3: Главные новости дня.
6: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
23: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
6: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
11: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
6: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
12: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
6: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
13: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас просили граждане.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
24: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
14: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
15: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтеоргсинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеоргсинтез, РНПК и Славнефть Ямос. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли. Бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.

0: на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
1: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
0: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
2: Родина требует. Надо? Страх какой. Да что, в цинковом гробу приедет, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
0: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
5: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
4: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
6: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
4: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
6: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: Главные новости дня.
1: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
2: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
1: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
3: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
1: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
1: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
1: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
6: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало, всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
5: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
7: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5-го месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день укрощения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический экономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть. И это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе, но любая попытка проявить тиранию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность, то есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой — наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руны дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна «Иса». Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме. Да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент. В работе Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите. Примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии, могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
10: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
5: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
11: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го, более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
5: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
4: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
5: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
12: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят – на рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы – заводы, логистика, IT, обычный ритейл, Работать некому, вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
14: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
13: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
15: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
13: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
16: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
13: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
17: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
13: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
10: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
13: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее миллиарда рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет, коммуналки, старые дома с протекающими крышами, очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе места не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. «Строим комфорт не для вас». Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями? Людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день? Или регион тихо превращается в витрину? В красивую, дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно? Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
21: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
20: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
22: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
20: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
1: поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза. Образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
20: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
2: Я студентка медиакоммуникаций. Все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Пойнта вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
20: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступность и сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
23: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
24: По целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей, там демилитаризации, там денсификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят, подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. Здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то там региональном этом. Нет, она мало того, что геополитическая, она еще и такая вот за духовность в мире. Мир же, он в ад скатится иначе. И мы вот боремся за это. А ты еще там с экономикой начни приставать. Ну, видно, что властям скучно уже от этого. У них там движуха, а вы тут что-то это сам.
3: Главные новости дня.
20: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
25: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
20: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
20: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
6: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
20: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
7: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
20: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
8: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не буду шариться по подворотням.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
9: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли целевое иное финансирование.
5: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
11: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический

0: мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и

0: мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды хорошее место, прокуратура хорошее место. Понимаете, военкоматы хорошее место, пожарные службы хорошее место, МЧС хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
5: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
3: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
7: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
6: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
8: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
6: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
6: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
6: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
11: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
10: Швеция передает Украине 16 истребителей и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
12: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров, с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
10: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
11: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
13: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
6: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
14: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
6: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
15: Все, возвращаемся обратно. Вот. В рисунке у нас три человека На ДНК хватит. Другой возможности не было.
6: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
16: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
6: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
12: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
10: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
12: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка — уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос — когда?
10: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
12: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
18: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
17: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
18: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
17: Ого, ничего себе.
18: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
17: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
18: Это просто огромная доля, да.
17: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
18: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
17: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
18: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
17: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
18: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
17: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
18: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
17: Угу.
18: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
17: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
18: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
17: Да уж.
18: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
17: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
18: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
17: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
18: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
17: Это из-за санкций?
18: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
17: Понятно.
18: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
17: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
18: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
17: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
18: Да-да.
17: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
18: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
17: А как она выглядит?
18: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером, но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
17: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
18: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
17: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
18: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
17: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
18: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
17: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
18: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
17: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
18: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
17: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
18: Угу. Что именно там идет под нож?
17: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
18: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
17: Да, при этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
18: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
17: Понятно.
18: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
17: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
18: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
17: Ловушку Центрального банка, да?
18: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
12: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 000 000 000 рублей. В эту сумму входят инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
19: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
12: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
19: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
20: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит, поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
19: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
0: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
21: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
22: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
21: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
23: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область – ипотека на 30 лет, коммуналки, Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе места не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
5: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
4: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
7: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
4: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
8: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
4: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали массово закрываться круглосуточные магазины.
11: Повышение налогов и переход потребителей в режим экономии спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране. За первый квартал 209 тысяч малых и средних

0: закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
1: Криминальные новости.
2: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в Академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний, сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
4: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
3: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономической

0: роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
1: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная. Но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
0: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там, в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
0: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
5: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться. С кем вы? С Западом, который далеко, или с Россией, которая близко? Если первое, придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь. Да и Азербайджан также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
6: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. А, не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Алмавахе за последние два дня ударили по заправке.
0: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
7: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
0: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
0: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
0: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
0: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
9: Как хорошая жизнь, она стала популярной. Оператор БПЛА – это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного учеба, у кого насыщенного, то более профессионально управляет, то, в принципе, влияет на исход
0: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
10: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
0: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
11: Родина требует. Надо? Страх какой. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
0: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
12: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
0: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
13: «Малая Токмачка опять не взята». Или просто «Малая Токмачка не взята». Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
0: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
14: Все, возвращаемся, ладно. Вот. В той сумке у нас 3 человека на ДНК хватит. Другой возможности не было.
0: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
15: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
0: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет!
17: В эфире «Разбор дня».
16: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
17: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
16: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
17: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
16: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
17: Ага, отличная аналогия.
16: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
17: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
16: Вот.
17: А куда он пошел дальше? С кем там встречается? Что несет? Это абсолютная загадка.
16: Все так.
17: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
16: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
17: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
16: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
17: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
16: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
17: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
16: Технические средства противодействия угрозам.
17: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
16: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
17: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
16: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
17: Да.
16: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
17: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
16: Что значит почерк для кода?
17: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
16: А, то есть TCPU не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
17: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
16: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
17: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
16: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
17: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
16: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
17: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
16: Но Яндекс и Яндекс.
17: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
16: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
17: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
16: Это, по сути, операционная система внутри системы.
17: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
16: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
17: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
16: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
17: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
16: Потому что у браузера есть свой список доверия.
17: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
16: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
17: Точку.
16: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
17: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки «man in the middle».
16: Человек посередине.
17: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
16: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет,
17: соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
16: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
17: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
16: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
17: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
16: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
17: Ну на.
16: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
17: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
16: Запрет на знание?
17: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
16: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
17: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
16: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
17: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
16: 60%. Ого.
17: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
16: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
17: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
16: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
17: Вот это самый болезненный вопрос.
16: Ну правда, интернет это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
17: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
16: То есть отваливается доступ к коду?
17: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
16: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
17: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
16: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
17: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
16: Собирают вещи.
17: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
16: Отсюда и массовая утечка мозгов.
17: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
16: Так, интересно.
17: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
16: Идеальную приманку для хакеров.
17: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
16: Это когда базы доставок утекли?
17: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
16: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
17: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
16: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
17: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
16: Да уж, слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
17: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
16: Это как в Северной Корее.
17: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
16: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
17: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
16: Звучит жидковато, но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
17: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
16: Что они делают?
17: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
16: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
17: Обычный туннель ТСПУ знает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы, например, к серверам Microsoft или Apple.
16: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
17: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
16: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
17: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на сотни процентов.
16: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
17: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
16: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
17: Именно так.
16: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
17: Увы.
16: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
17: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
16: Цена – это изоляция и потеря кадров.
17: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
16: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
17: Да.
16: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
19: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
18: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
1: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная. Но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
18: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно такая цифра.
18: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
20: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
21: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства.
3: Главные новости дня.
20: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого.
4: В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
5: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
4: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
22: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
4: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
23: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
4: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радио «Лента». Прямая речь.
25: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
26: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас просили граждане.
24: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
6: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
8: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтеворгсинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеворгсинтез, РНПК и Славнефть Яназ. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли, бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на один год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
10: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
9: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
11: Родина требует. Надо
0: Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
9: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
7: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
6: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
7: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
6: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
7: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
11: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Алмавахе за последние два дня ударили по заправке.
18: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
12: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
18: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно.

0: Харьковской области перекрывает одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
0: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
4: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
3: И эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
5: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».

0: На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая, 5-го месяца, энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день украшения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть, и это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6 – восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, 5-й месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе, но любая попытка проявить тиранию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки нехватки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой – наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руны дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна Иса. Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме, да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии, могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
3: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
5: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го, более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
3: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
6: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
3: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
7: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят. На рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы. Заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому, вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
9: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
8: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
10: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
8: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
11: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
8: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
12: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
8: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
8: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 миллиард рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, «Эксклаву» направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет, коммуналки, старые дома с протекающими крышами, очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником. Но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
16: Мессенджер Макс определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
15: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документы о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
17: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
15: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
18: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
15: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
19: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
15: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступности сбоя VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
21: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
22: По целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей там демилитаризации, там денацификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят. Подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса, ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то там региональном этом. Нет, она мало того, что геополитическая, она еще и такая вот за духовность в мире. Мир же, он в ад скатится иначе. И мы вот боремся за это. А ты еще там с экономикой начни приставать. Ну, видно, что властям скучно уже от этого. У них там движуха, а вы тут что-то это сам.
20: Главные новости дня.
15: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
15: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
5: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
15: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
23: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
15: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
24: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения, и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
20: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
6: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли целевое иное финансирование.
3: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
7: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на дубинку и пистолет? Нам что, теперь нанимать ветеранов боевых действий, создавать свои карманные армии и ставить зенитные расчеты на крыши цехов? А если этот чоповец с испугу бахнет из крупного калибра по гражданскому самолету или соседней многоэтажке, кто будет сидеть? Директор завода? Рэп – это вообще отдельная песня. Если мы включим мощную глушилку на заводе, в половине города ляжет мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
20: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил, господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, и значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80 всегда, потому что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас. Пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины, нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете? Военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать

0: еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.

0: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
3: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
2: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
4: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
2: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
2: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
2: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
7: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
6: Швеция передает Украине 16 истребителей, и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
8: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров, с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
6: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
7: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
9: Прежде всего, цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
2: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
10: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта, это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
2: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
11: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
2: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет, не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
12: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
2: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
8: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный ВЗУР «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
6: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
8: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
6: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
8: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
15: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
14: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
15: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в полтора раза еще до майских праздников.
14: Ого, ничего себе.
15: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
14: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
15: Это просто огромная доля, да.
14: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
15: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
14: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
15: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
14: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
15: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
14: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
15: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
14: Угу.
15: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
14: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
15: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
14: Да уж.
15: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
14: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
15: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
14: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
15: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
14: Это из-за санкций?
15: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
14: Понятно.
15: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
14: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
15: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
14: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
15: Да-да.
14: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
15: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
14: А как она выглядит?
15: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
14: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
15: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
14: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
15: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
14: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
15: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
14: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
15: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
14: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
15: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
14: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
15: Угу. Что именно там идет под нож?
14: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
15: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
14: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
15: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
14: Понятно.
15: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
14: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
15: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
14: Ловушку центрального банка, да?
15: Да, ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
14: Почему катастрофу?
15: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
14: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
15: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
14: Значит, они требуют премию за риск.
15: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
14: И к чему это приводит на практике?
15: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
14: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
15: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
14: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
15: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
14: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
15: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
14: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
15: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
14: Ну, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
15: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
14: Но в реальности налоговая база сжимается.
15: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
14: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
15: Ты имеешь в виду кадровый голод?
14: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
15: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
14: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
15: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
14: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
15: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
14: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
15: Именно так.
14: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
15: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
14: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
15: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
14: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
15: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
14: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
15: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
14: Да уж.
15: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
14: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
15: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
14: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
15: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
14: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
15: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
14: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
15: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
14: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
15: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
14: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
15: Да.
14: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
15: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
14: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
15: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
14: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
17: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
16: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
18: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
16: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
19: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
16: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
20: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
21: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
20: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее миллиарда рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область — это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область — закрытые поселки, элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра — это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область — ипотека на 30 лет, коммуналки, Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями? Людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день? Или регион тихо превращается в витрину? В красивую, дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса. Продавцом, уборщиком, охранником но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
4: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
3: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
23: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
3: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
5: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
3: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали масштабными.

0: падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
1: Криминальные новости.
2: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске. Предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
4: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда

0: каждую неделю на 30% цены росли.
1: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
2: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная. Но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
1: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
1: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
6: Марко Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться, с кем вы. С Западом, который далеко, или с Россией, которая близко. Если первое придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
4: Письма с фронта. Голоса военных корреспондентов. Актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
7: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
1: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
8: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
1: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
1: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
1: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
1: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
10: У меня хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА, это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного учеба, у кого насыщенный, то более профессионально управляет, то в принципе влияет на исход того или иного.
1: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
11: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
1: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
12: Родина требует. Надо страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
1: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
13: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
1: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
14: «Малая Токмачка опять не взята». Или просто «Малая Токмачка не взята». Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это запорожское, западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
1: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
15: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
1: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
16: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляете им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже в Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
1: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет!
18: В эфире «Разбор дня».
17: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
18: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
17: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
18: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
17: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
18: Ага, отличная аналогия.
17: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
18: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
17: Вот.
18: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
17: Все так.
18: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
17: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
18: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
17: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
18: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
17: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
18: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
17: Технические средства противодействия угрозам.
18: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
17: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
18: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
17: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
18: Да.
17: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
18: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
17: Что значит почерк для кода?
18: Ну смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
17: А, то есть TCP не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
18: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
17: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
18: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
17: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
18: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
17: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
18: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
17: Но Яндекс и Яндекс.
18: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
17: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
18: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
17: Это, по сути, операционная система внутри системы.
18: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
17: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
18: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
17: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
18: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
17: Потому что у браузера есть свой список доверия.
18: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
17: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
18: Точку.
17: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
18: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
17: Человек посередине.
18: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
17: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет,
18: соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
17: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
18: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
17: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
18: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
17: Но подожди, мы же говорим о технарях, будущее. Инженеры, программисты, они с технологиями на «ты».
18: Ну на.
17: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
18: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
17: Запрет на знание?
18: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
17: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
18: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
17: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
18: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
17: 60%. Ого.
18: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
17: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
18: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
17: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
18: Вот это самый болезненный вопрос.
17: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
18: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
17: То есть отваливается доступ к коду?
18: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
17: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
18: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
17: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
18: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
17: Собирают вещи.
18: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
17: Отсюда и массовая утечка мозгов.
18: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
17: Так, интересно.
18: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
17: Идеальную приманку для хакеров.
18: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
17: Это когда базы доставок утекли?
18: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
17: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
18: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
17: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
18: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
17: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
18: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
17: Это как в Северной Корее.
18: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
17: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
18: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
17: Звучит жидковато, но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
18: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
17: Что они делают?
18: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
17: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
18: Обычный туннель ТСПУ знает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
17: А, то есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
18: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
17: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
18: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на сотни процентов.
17: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
18: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
17: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
18: Именно так.
17: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
18: Увы.
17: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
18: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
17: Цена – это изоляция и потеря кадров.
18: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
17: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
18: Да.
17: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
0: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
19: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
2: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
19: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня, на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
19: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
20: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
21: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства.
4: Главные новости дня.
20: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. С
5: своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
6: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
5: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
22: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
23: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
5: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
25: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест – на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас просили граждане.
24: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
8: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
7: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
9: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтевоксинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеорбсинтез, РНПК и Славнефть Янос. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли, бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на один год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
10: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
19: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
11: Родина требует. Надо страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
19: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
8: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
7: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
8: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
7: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
8: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
1: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо в место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
19: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
12: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.

0: минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
1: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
0: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
1: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
4: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
3: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
5: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и

0: Судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио Лента. На радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5-го месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день украшения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть. И это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, 5-й месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе, но любая попытка проявить иронию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой – наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна Иса. Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме, да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии, могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
3: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
5: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
3: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
6: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
3: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
7: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят. На рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы. Заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому, вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
9: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
8: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
10: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
8: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
11: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
8: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
12: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
8: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
8: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область — это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область — закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию.
13: как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе места не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями? Людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день? Или регион тихо превращается в витрину? В красивую, дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса. Продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия, изучайте все доступные ипотечные программы, проверяйте землю и регистрацию собственности, консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
15: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
14: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
16: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
14: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
17: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
14: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
18: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
14: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступность и сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
19: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
20: У
19: целями значилось, вот насколько я помню, ну, помимо вот этих целей, там, демилитаризации, там, денсификации, там, и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать, тоже скоро запретят, подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то там региональном этом. Нет, она мало того, что геополитическая, она еще и такая вот за духовность в мире. Мир же, он в ад скатится иначе. И мы вот боремся за это. А ты еще там с экономикой начни приставать. Ну, видно, что властям скучно уже от этого. У них там движуха, а вы тут что-то это сам.
0: Главные новости дня.
14: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
20: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
14: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
21: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
22: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
14: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
23: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
14: Ремонт НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
2: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
5: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
3: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
6: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на дубинку и пистолет? Нам что, теперь нанимать ветеранов боевых действий, создавать свои карманные армии и ставить зенитные расчеты на крыши цехов? А если этот чоповец с испугу бахнет из крупного калибра по гражданскому самолету или соседней многоэтажке, кто будет сидеть?
7: директор завода. Рэп – это вообще отдельная песня. Если мы включим мощную глушилку на заводе, в половине города ляжет мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но, увы, смертельная опасность. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги? Отправляйте. Пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды — хорошее место, прокуратура.

0: деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить, увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. И многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление.

0: власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
1: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
4: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. А, не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
3: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
5: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
3: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
3: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
3: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
8: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
7: Швеция передает Украине 16 истребителей, и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
9: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-Е» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров, с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
7: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
8: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
10: Прежде всего, цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
3: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
11: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это запорожское, западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
3: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
12: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
3: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
13: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
3: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
9: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
7: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
9: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
7: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
9: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
14: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
10: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
14: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в полтора раза еще до майских праздников.
10: Ого, ничего себе.
14: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
10: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
14: Это просто огромная доля, да.
10: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
14: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
10: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
14: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
10: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
14: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
10: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
14: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
10: Угу.
14: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
10: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
14: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
15: Да уж.
14: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
15: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
14: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
15: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
14: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
15: Это из-за санкций?
14: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
15: Понятно.
14: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
15: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
14: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Нефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
15: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
14: Да-да.
15: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
14: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
15: А как она выглядит?
14: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером, но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
15: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
14: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
15: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
14: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
15: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
14: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
15: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
14: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
15: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
14: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
15: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
14: Угу. Что именно там идет под нож?
15: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
14: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
15: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
14: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
15: Понятно.
14: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
15: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
14: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
15: Ловушку Центрального банка, да?
14: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
15: Почему катастрофу?
14: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
15: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
14: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
15: Значит, они требуют премию за риск.
14: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
15: И к чему это приводит на практике?
14: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
15: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
14: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
15: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
14: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
15: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
14: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
15: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
14: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
15: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
14: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
15: Но в реальности налоговая база сжимается.
14: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
15: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
14: Ты имеешь в виду кадровый голод?
15: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
14: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
15: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
14: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
15: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
14: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
15: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
14: Именно так.
15: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
14: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
15: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
14: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
15: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
14: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
15: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
14: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
15: Да уж.
14: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
15: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
14: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
15: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
14: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
15: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
14: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
15: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
14: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
15: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
14: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
15: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
14: Да.
15: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
14: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
15: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
14: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
15: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Только для богатых. полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
17: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
16: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
18: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
16: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
19: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
16: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
20: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
16: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
21: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
16: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 миллиард рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит. Не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе места не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается, в первую очередь, под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
0: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
0: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные коалиционные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
5: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
0: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента».

0: розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «Нео» Татьяна Пушкова. Бизнес не выдерживает высоких процентных ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
1: Криминальные новости.
2: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в Академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний, сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
4: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5

0: триллионов. И сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
1: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
2: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность или будет ли как система карточная. Но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
1: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там, в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
1: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
6: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться. С кем вы? с Западом, который далеко, или с Россией, которая близко. Если первое, придется, скажем мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
4: Письма с фронта. Голоса военных корреспондентов. Актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
7: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Алмавахе за последние два дня ударили по заправке.
1: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
8: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
1: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
1: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
1: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
1: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
10: Как хорошая жизнь, она стала популярной. Оператор БПЛА – это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенно, у кого насыщенно, то более профессионально управляет, то, в принципе, влияет на исход того или иного.
1: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
11: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
1: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
12: Родина требует. Надо? Страх какой. Да что, в цинковом гробу приедет, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
1: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
13: Прежде всего, цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
1: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
14: «Малая Токмачка опять не взята». Или просто «Малая Токмачка не взята». Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
1: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
15: Все, возвращаемся, ладно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
1: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
16: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
1: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет!
18: В эфире «Разбор дня».
17: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
18: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
17: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
18: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
17: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
18: Ага, отличная аналогия.
17: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
18: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
17: Вот.
18: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
17: Все так.
18: И долгое время вплоть до 23-го года борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
17: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
18: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
17: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
18: Вот именно. Заблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
17: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
18: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
17: Технические средства противодействия угрозам.
18: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
17: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
18: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
17: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
18: Да.
17: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
18: Не совсем скрывают, потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
17: Что значит почерк для кода?
18: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
17: А, то есть TCPU не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
18: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
17: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
18: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
17: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
18: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
17: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
18: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
17: Но Яндекс и Яндекс.
18: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
17: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
18: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
17: Это, по сути, операционная система внутри системы.
18: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
17: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
18: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
17: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
18: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
17: Потому что у браузера есть свой список доверия.
18: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
17: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
18: Точку.
17: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
18: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки «man in the middle».
17: Человек посередине.
18: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
17: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет,
18: соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
17: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
18: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
17: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
18: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
17: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты, они с технологиями на «ты».
18: Ну на.
17: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
18: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
17: Запрет на знание?
18: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
17: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
18: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
17: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
18: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
17: 60%. Ого.
18: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
17: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
18: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
17: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
18: Вот это самый болезненный вопрос.
17: Ну правда, интернет это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
18: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
17: То есть отваливается доступ к коду?
18: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
17: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
18: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
17: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
18: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
17: Собирают вещи.
18: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
17: Отсюда и массовая утечка мозгов.
18: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
17: Так, интересно.
18: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
17: Идеальную приманку для хакеров.
18: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
17: Это когда базы доставок утекли?
18: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
17: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
18: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
17: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
18: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
17: Да уж, слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
18: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
17: Это как в Северной Корее.
18: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
17: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
18: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
17: Звучит жидковато, но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
18: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
17: Что они делают?
18: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
17: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
18: Обычный туннель ТСПУ знает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
17: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
18: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
17: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
18: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на сотни процентов.
17: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
18: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
17: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
18: Именно так.
17: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
18: Увы.
17: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP, потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров, потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
18: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
17: Цена – это изоляция и потеря кадров.
18: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
17: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
18: Да.
17: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний, сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
0: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
19: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
2: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия движется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
19: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня, на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно такая цифра.
19: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
20: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
21: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства.
4: Главные новости дня.
20: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого.
5: В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
6: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
5: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
22: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
23: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
5: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
25: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас просили граждане.
24: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
8: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
7: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
9: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтеоргсинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеоргсинтез, РНПК и Славнефть Яназ. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли. Бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
10: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
19: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
11: Родина требует. Надо страх какой-то. Да что, вы с цинком в гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
1: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
8: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
7: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
8: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
7: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
8: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
12: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел.
13: На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
1: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
14: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось.

0: Внимание! Несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
1: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
0: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
1: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
4: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому, что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 25-м году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
3: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
5: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет очень жесткое похмелье, и этот кризис затянется на годы.
2: Тайны и мистерии.

0: мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5-го месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день украшения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть, и это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, 5-й месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе, но любая попытка проявить иронию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой – наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руны дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна Иса. Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме, да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии, могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
3: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
5: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
3: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
6: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
3: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
7: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят. На рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы. Заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому, вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
9: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
8: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов, маркетов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
10: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
8: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
11: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
8: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
12: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
8: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
8: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешения выдаются в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область — это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область — закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным.
13: тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями? Людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день? Или регион тихо превращается в витрину? В красивую, дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса. Продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия, изучайте все доступные ипотечные программы, проверяйте землю и регистрацию собственности, консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
15: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
14: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
16: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
14: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
17: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
14: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
18: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
14: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступность и сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
19: Радиолента. Прямая речь.
20: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
21: По целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей там демилитаризации, там денацификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят. Подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то там региональном этом. Нет, она мало того, что геополитическая, она еще и такая вот за духовность в мире. Мир же, он в ад скатится иначе. И мы вот боремся за это. А ты еще там с экономикой начни приставать. Ну, видно, что властям скучно уже от этого. У них там движуха, а вы тут что-то это сам.
19: Главные новости дня.
14: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
1: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
14: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
22: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
14: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
23: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
14: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
24: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения, и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают. И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
19: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
5: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
3: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
6: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на дубинку и пистолет? Нам что, теперь нанимать ветеранов боевых действий, создавать свои карманные армии и ставить зенитные расчеты на крыши цехов? А если этот чоповец с испугу бахнет из крупного калибра по гражданскому самолету или соседней многоэтажке, кто будет сидеть? Директор завода? Рэп – это вообще отдельная песня. Если мы включим мощную глушилку на заводе, в половине города ляжет мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства – защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
19: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80 всегда, потому что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас. Пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60 как-то решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще

0: популярности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. Многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война, как Великая

0: единственное, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
1: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
4: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Алмавахе за последние два дня ударили по заправке.
3: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
5: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
3: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
3: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
6: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
3: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
8: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
7: Швеция передает Украине 16 истребителей, и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
9: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС – повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров, с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
7: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
8: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
2: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
3: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
10: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
3: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
11: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
3: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
12: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
3: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет, не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
13: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это, вот знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
3: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
9: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
7: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
9: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете. обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
7: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
9: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
16: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
15: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
16: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в полтора раза еще до майских праздников.
15: Ого, ничего себе.
16: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
15: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
16: Это просто огромная доля, да.
15: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
16: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
15: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
16: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
15: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
16: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
15: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
16: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
15: Угу.
16: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
15: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
16: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
15: Да уж.
16: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
15: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
16: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
15: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
16: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
15: Это из-за санкций?
16: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
15: Понятно.
16: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
15: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
16: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
15: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
16: Да-да.
15: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
16: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
15: А как она выглядит?
16: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
15: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
16: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
15: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
16: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
15: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5 977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
16: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
15: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки» больше не работает, заначки в виде живых денег просто не осталось.
16: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
15: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
16: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
15: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
16: Угу. Что именно там идет под нож?
15: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
16: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
15: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
16: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
15: Понятно.
16: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
15: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
16: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
15: Ловушку Центрального банка, да?
16: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
15: Почему катастрофу?
16: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
15: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
16: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
15: Значит, они требуют премию за риск.
16: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
15: И к чему это приводит на практике?
16: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
15: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
16: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
15: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
16: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
15: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
16: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
15: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
16: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
15: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
16: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
15: Но в реальности налоговая база сжимается.
16: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
15: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса.
14: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
18: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
17: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
19: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей, а в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
17: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
20: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
17: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
0: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
17: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
21: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
17: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 миллиард рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок, иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки, элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область – ипотека на 30 лет, коммуналки, Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе места не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником.
1: но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
5: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
4: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
23: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
4: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
6: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
4: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали массово закрываться круглосуточные магазины.
10: Повышение налогов и переход потребителей в режим экономии спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране. За первый квартал 209 тысяч малых и средних бизнесов были ликвидированы. Это на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Контрфокус. Сильнее всего страдают розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «Нео» Татьяна Пушкова. Бизнес не выдерживает высоких процентных ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
14: Криминальные новости.
11: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в Академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Главные новости дня.
2: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
21: Ну давайте посмотрим,

0: новым налогом для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
1: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян, и, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
0: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
0: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
5: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться, с кем вы. С Западом, который далеко, или с Россией, которая близко. Если первое, придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция вполне может помочь, да и Азербайджан также помогает.

0: ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победы Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как-то сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
3: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш-Мелитополь, Донецк-Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
2: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
4: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
2: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
2: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
2: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
6: У меня хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА, это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного учеба, у кого насыщенный, тот более профессионально управляет, тот в принципе влияет на исход.
2: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
7: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
2: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
8: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
2: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
9: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
2: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
10: «Малая Токмачка опять не взята». Или просто «Малая Токмачка не взята». Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
2: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
11: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
2: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
12: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляете им. Ну, вот это, вот знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
2: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет!
14: В эфире «Разбор дня».
13: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
14: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
13: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры. Изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок. Туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
14: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
13: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
14: Ага, отличная аналогия.
13: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
14: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
13: Вот.
14: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
13: Все так.
14: И долгое время, вплоть до 23-го года, Борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
13: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
14: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
13: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
14: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
13: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
14: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
13: Технические средства противодействия угрозам.
14: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
13: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
14: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
13: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
14: Да.
13: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
14: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
13: Что значит почерк для кода?
14: Ну смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
13: А, то есть TCP не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
14: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
13: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
14: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
13: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
14: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
13: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
14: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
13: Но Яндекс и Яндекс.
14: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
13: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
14: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
13: Это, по сути, операционная система внутри системы.
14: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
13: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
14: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
13: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
14: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
13: Потому что у браузера есть свой список доверия.
14: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
13: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
14: Точку.
13: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
14: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
13: Человек посередине.
14: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
13: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет,
14: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
13: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
14: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
13: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
14: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
13: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущее – инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
14: Ну на.
13: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
14: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
13: Запрет на знание?
14: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
13: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
14: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
13: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
14: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
13: 60%. Ого.
14: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
13: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
14: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
13: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
14: Вот это самый болезненный вопрос.
13: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
14: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
13: То есть отваливается доступ к коду?
14: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
13: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
14: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
13: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
14: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
13: Собирают вещи.
14: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
13: Отсюда и массовая утечка мозгов.
14: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
13: Так, интересно.
14: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
13: Идеальную приманку для хакеров.
14: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
13: Это когда базы доставок утекли?
14: Да. Более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
13: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
14: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
13: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
14: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
13: Да уж, слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
14: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
13: Это как в Северной Корее.
14: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
13: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
14: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
13: Звучит жидковато, но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
14: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
13: Что они делают?
14: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов — это протокол XLS Reality.
13: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
14: Обычный туннель ТСПУ знает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
13: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
14: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
13: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
14: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
13: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
14: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
13: А в другой — цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
14: Именно так.
13: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
14: Увы.
13: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
14: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
13: Цена – это изоляция и потеря кадров.
14: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
13: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
14: Да.
13: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны». Это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний. Сказал, что никто не понимает, что делать с огромной дырой в бюджете.
16: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
15: В этом году Минфину придется оптимизировать бюджетные траты на 300-700 миллиардов рублей. Причина в резком ухудшении прогноза экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
17: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян. И, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
15: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
15: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Глава российского государства Владимир Путин опять не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
20: Уважаемый Жомарт Кемелевич, вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение. Мы имели удовольствие, счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства.
1: Главные новости дня.
21: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
21: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
3: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
21: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
22: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
21: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Председатель Госдумы Вячеслав Володин о том, что уехавшие из РФ и оскорбляющие страну могут лишиться имущества.
25: Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительное заявление в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, могут оказаться без имущества. Накопили здесь, благодаря гражданам Российской Федерации, особенно это касается деятелей культуры, не бедствовали. Люди покупали билеты недешевые. Многие от восхищения и аплодисментов потеряли, по-видимому, не только голову, но и совесть. Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас просили граждане.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
5: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
4: Военкор Живов об атаке Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Последствия катастрофические.
6: Атаки эти в мае стали регулярными. По данным Reuters, под удар попали Кириши нефтевоксинтез, Московский завод, Лукойл Нижегород нефтеорбсинтез, РНПК и Славнефть Ямос. Вместе они обеспечивают около четверти переработки нефти в России, производя свыше 30% бензина и около 25% дизеля. Только они, но до этого тоже было много атак. Всего с начала года беспилотники атаковали как минимум 15 российских нефтеперерабатывающих предприятий. Аналитики отмечают, что российские заводы не успевают оперативно поставлять продукцию в регионы. Цены на бензин на бирже с 20 по 26 мая выросли, бензин дорожает. При этом Минэнерго заявляет, что дефицита топлива в стране сейчас нет. ФАС, как всегда, обещает не допускать рост цен. Слышали, знаем, готовимся с канистрами в очереди на заправку стоять.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
8: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
7: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
9: Родина требует. Надо страхов.
2: Я что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
7: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
5: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
4: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
5: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
4: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
5: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
9: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
15: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
10: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
15: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КамАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
15: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
11: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
15: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Эксперт по недвижимости Николай Куликов о том, что цены на жилье в Сочи уже выше московских.
13: Сочи обогнал Москву по стоимости жилья на 10%, на целых 10% обогнал столицу. И в денежном выражении стоимость квадратного метра, ну понятно, что усредненная стоимость квадратного метра в городе Сочи составляет 533 тысячи рублей за квадратный метр. Много или это мало, судить вам. Но я вам скажу то, что продажи падают. И не потому, что Сочи теряет свою ценность и актуальность, а потому, что количество людей, имеющих возможность приобрести недвижимость в городе Сочи, стремительно снижается, потому что Сочи становится городом для избранных. Это Российская Монако, можно сказать. Кстати, в Сочи в последнее время строят очень мало. Всего 3 крупных застройщика, остальные выдавлены с рынка. В прошлом году, в 2025 году, всего один проект запущен в городе Сочи. Представляете, остальное все застраивается. И я вам скажу то, что новые разрешения здесь даже на постройку частного дома получить, ну, практически невозможно.
12: Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута о том, что российский рынок жилья зашел в тупик из-за раздутого ипотечного пузыря и завышенных цен.
14: Давайте честно. То, что происходит сейчас с жильем, это самый настоящий тупик. Цены скачут так, что люди просто не успевают за ними следить, а реальные доходы стоят на месте. Вся эта история с льготной ипотекой, которую так долго пиарили, в итоге сослужила нам плохую службу. Застройщики просто сорвали куш, взвинтили ценники в 2 раза, а теперь сидят на мешках с нераспроданными квартирами и делают вид, что все нормально. Никто из них не хочет идти на сокращение расходов или снижать цены, потому что они привыкли к сверхприбылям. Но парадокс в том, что обычный человек без кабального кредита на 30 лет сегодня вообще ничего купить не может. Мы дожили до абсурда, когда однушка на окраине как загородный дом, а разрыв между первичкой и вторичкой превысил все разумные пределы. Банки уже начали закручивать гайки, потому что понимают, люди просто не потянут такие долги. Этот пузырь надували несколько лет подряд, и сейчас он начинает трещать по швам. Самое страшное, что стройку остановить нельзя. Это потянет за собой кучу других сфер, от цемента до металлургии. Но и покупать по таким диким ценам больше некому. Лимит платежеспособных людей полностью исчерпан. Помяните мое слово, впереди нас ждет...

0: астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 29 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас очень мощный финальный аккорд в проверке вашего духа и выносливости, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется 11-м арканом сила. 2 плюс 9 – 11. Это когда сила колоссальная, энергия огненная, и это все соединяется с общим фоном мая. 5-го месяца – энергия Иерофанта. И здесь все требует порядка, морали, уважение к традициям, и такая пятница превращается в день украшения каких-то внутренних страстей и реализации масштабных задач. Энергия силы – это не про грубое физическое давление, агрессию или подавление окружающих, это все-таки аркан мягкой, но стальной воли, харизмы и умения приручить самые сложные, даже дикие обстоятельства одним лишь спокойным взглядом и уверенностью в собственной правоте. Под влиянием Иерофанта такая сила приобретает благородный характер, и в этот день вы выступаете в роли защитника своих ценностей, лидера, за которым люди идут добровольно. Тем более у нас еще астрономический контекст, да, делает день энергетическим пиком, потому что Луна находится в своей растущей фазе, достигает рекордных 97% освещенности. Этот мощный прилив лунной энергии еще в знаке Скорпиона максимально обостряет вашу интуицию, внутренний магнетизм и страсть, и это дает практически неисчерпаемый запас топлива для работы на высоких оборотах без капли усталости. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 9, плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 26, 2 плюс 6, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармический баланс, и вносит он в бушующий океан энергии идеальный порядок. Вот здесь возникает такой невероятно устойчивый резонанс. Чистая энергия силы, 11-я, встречается с холодным законом восьмерки, и все это на фоне традиции Иерофанта, 5-й месяц. Это означает, что в этот день ваш колоссальный потенциал будет очень строго контролироваться какими-то внутренними весовым контролем таким, да, и восьмерка требует честности, напоминает о законе причины и следствия. Здесь любая сила, которая направлена на созидание, на творчество, вернется к вам в стократном успехе, но любая попытка проявить иронию или обман будет жестко пресечена пространством. Ну и растущая Луна у нас в Скорпионе направляет этот мощный тандем в русло очень крупных материальных достижений, каких-то глубоких психологических трансформаций, так что держитесь. С практической и бытовой точки зрения этот день на пике растущей Луны требует от нас тотальной вовлеченности, это решительность, физическая активность. То есть максимально приветствуется решение самых сложных, может быть, зависших вопросов, проведение таких жестких, но честных переговоров с позицией взаимного уважения, а также защита своих авторских прав, может быть, бизнес-проектов. Это лучший момент в месяце для интенсивных спортивных тренировок, может быть, тяжелого физического труда или, например, начало ремонта или генеральной чистки пространства, так как Скорпион и энергия силы требуют всплеска и выплеска энергии в созидательное русло. Растущая Луна всегда дает зеленый свет для масштабных финансовых операций, может быть, управления крупными капиталами, какой-то реструктуризации долгов, инвестиций в какие-то долгосрочные активы, технику, может быть, инновации. А вот в личных отношениях в этот день отличное время для проявления страсти, каких-то честных разговоров по душам и совместного преодоления любых кризисов. В то же время категорически не стоит поддаваться вспышкам гнева, раздражительности, ревности, может быть, желанию подавить близких или коллег своей авторитетностью. Здесь, знаете, нереализованная мощь энергии и силы в Скорпионе может очень легко превратиться в разрушительную агрессию, и вот не стоит в это впадать. Нельзя использовать какие-то серые схемки, нарушать этические нормы, пытаться обойти закон, потому что энергия восьмерки гарантирует мгновенный и очень жесткий кармический ответ. Также избегайте переутомления и работы на износ без пауз. Даже у силы есть предел, поэтому вовремя переключайтесь на отдых. Ну и не рекомендуется совершать какие-то спонтанные крупные траты, тем более на эмоциях, или ввязываться в авантюрные споры, где вами движут вот исключительно упрямство и гордыня. А вот вечер стоит провести активно, может быть, сбросить остатки адреналина через прогулочку, через спорт, может быть, побыть в уютной атмосфере с

0: любимым человеком и чувствовать себя вот абсолютным, мудрым и справедливым хозяином своей жизни. Вот такой вот прогноз. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы слышите навязчивый, низкочастотный гул, похожий на работу далекого дизельного двигателя, который не прекращается ни на минуту. Вы спрашиваете окружающих, но они в недоумении качают головами. Это феномен гула, загадочный звук, который преследует людей по всей Земле. Впервые его массово зафиксировали в английском городке Таос, и с тех пор таосский гул стал нарицательным. Кто-то винит в этом секретные военные испытания, кто-то вибрации тектонических плит, а кто-то уверен, что Земля начала говорить с нами, реагируя на наше вмешательство в экологию. Исследователи, такие как доктор Дэвид Деминг, пытались измерить этот звук, но результаты были достаточно противоречивыми. В некоторых случаях гул действительно имеет физическую природу. Это может быть работа промышленных установок, передающих вибрацию через почву на огромные расстояния. Но в других случаях приборы показывают тишину, а люди продолжают жаловаться на головные боли и бессонницу. Может ли это быть особенностью восприятия, своего рода шумом нервной системы, который у некоторых людей настроен на особую волну? Или же планета действительно издает звуки, которые доступны лишь избранным ушам? Пока наука ищет причину от инфразвука до психологических факторов, гул продолжает оставаться одной из самых личных и пугающих тайн современного мира. Существуют гипотезы, что этот таинственный гул может быть связан с резонансом глобальной сети подземных коммуникаций, которая действует как гигантская антенна. Низкочастотные волны способны распространяться на тысячи километров через земную кору, практически не теряя энергии. Это делает поиск реального источника звука крайне сложной, если не невыполнимой технической задачей. Мало того, зафиксированы случаи, когда интенсивность звука возрастает во время сильных геомагнитных бурь. Это заставляет ученых пересмотреть роль взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли в возникновении эффекта. Есть также гипотеза атмосферного волновода, когда звуки отражаются от слоев атмосферы и концентрируются в определенных горячих точках. Это объясняет, почему в соседних городах один человек может сходить с ума от звука, а другой — наслаждаться тишиной. Возможно, наше понимание акустической экологии Земли все еще находится в зачаточном состоянии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 29 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам предскажут, какой совет дадут. Итак, в этот день у нас выпадает руна Иса. Это символ льда, остановки, замедления и внутреннего покоя. Так что день, когда все словно замирает и привычный ход вещей тормозится. Иса – это не всегда означает проблема. Чаще это напоминание, что иногда пауза очень необходима. Может, чтобы увидеть главное, вот нужно остановиться. И чтобы услышать внутренний голос, нужно умолкнуть в каком-то внешнем шуме, да? Это время заморозки внешнего ради прояснения внутреннего. Очень важный момент в работе. Иса всегда предостерегает от поспешных действий. То есть в этот день не стоит форсировать события, продавливать пространство, начинать новый проект или требовать немедленных результатов. Возможные задержки и какие-то бюрократические бумажные заморочки и ощущение, что вот все идет слишком медленно. Однако именно сейчас можно пересмотреть планы, заметить слабые места, укрепить базу, фундамент свой, да, и лучше заняться анализом, наведением порядка в делах, завершением каких-то текущих задач. Если что-то не движется, значит не время. Вот правда, остановитесь, подождите, примите это спокойно, всему свое время. В отношениях руна Иса всегда указывает на временное охлаждение чувств, это какая-то, опять же, временная дистанция или необходимость сделать паузу. Не обязательно это конец, скорее момент внутренней переоценки у партнеров. И партнеры могут чувствовать отчуждение или нехватку эмоций, но за этим стоит возможность пересмотра и роста. То есть не провоцируем конфликты, это лишь усилит ощущение холода. А вот одиноким людям этот день может принести ощущение замкнутости, но именно в тишине может прозвучать ответ на вопрос «Что мне нужно в настоящих отношениях?» И там вы точно найдете ответ. По здоровью Иса говорит о застоях в теле и энергии, могут проявиться симптомы, связанные с нарушением циркуляции крови, спазмами, упадком сил. Так что день подходит для легкой физической активности, каких-то мягких очищающих процедур, для практик заземления. Поддержите тепло в теле, как физическое, так и эмоциональное. Это хорошее время для медитации, для дыхательных практик, для энергетической чистки. Уделите внимание и позвоночнику, и суставам еще. Это тоже очень важно. Так что совет дня. Не сопротивляйтесь замедлению Иса. Это не препятствие. Это приглашение к остановке, чтобы вы могли увидеть суть, отдохнуть. Все движется, даже лед со временем тает. Вы ведь знаете, да? Просто дайте себе время.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Валерий Гартунг о дыре в бюджете в 5 триллионов рублей.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
3: Доктор экономических наук Валерий Радищев о том, что дефицит бензина становится постоянным явлением.
5: Проблема дефицита 95-го бензина в Крыму и на новых территориях России становится более-менее регулярной. Я напомню, в прошлом году жители Крыма и новых территорий также испытывали проблемы с наличием и стоимостью 95-го. Если раньше это все объяснялось прежде всего логистикой, то в этот раз ситуация несколько сложнее, потому что производство 95-го в том числе испытывает давление из-за плановых и прежде всего внеплановых ремонтов НПЗ из-за ударов Украины по российской инфраструктуре топливообеспечения. Минэнерго говорит о том, что предпринимает все усилия для обеспечения рынка необходимым топливом. Но с 95-м ситуация несколько сложнее, потому что правительство делает акцент прежде всего на поставке 92-го, более народного бензина. А 95-й, напомню, даже не включен в расчет демпфера, который выплачивается переработчикам нефти для компенсации их.
3: Топ-менеджер Центробанка Александр Данилов шокирован ценами недвижимости в Москве.
6: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать.
3: Основатель лаборатории карьеры Алена Кермачева о том, что бизнесу катастрофически не хватает людей.
7: У нас сейчас все обсуждают курс рубля и цены на бензин. Но настоящая катастрофа разворачивается там, где ее не видят. На рынке труда. Нам просто тотально, катастрофически не хватает людей. И эта нехватка косит абсолютно все сферы. Заводы, логистика, IT, обычный ритейл. Работать некому, вакансии висят месяцами. Компании в панике пытаются перекупать сотрудников и раздувают зарплаты. Но эти расходы вообще не подкреплены ростом производства. Показатели эффективности у бизнеса катятся вниз, потому что платить приходится в два раза больше просто за сам факт присутствия человека на рабочем месте. Это какая-то безумная гонка на выживание, где каждый пытается урвать себе хоть кого-то, отнимая кадры у соседей.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
9: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
8: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов, маркетов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
10: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
8: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
11: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит, поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
8: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты.
12: Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
8: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
4: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
8: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область — это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область — закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область. Ипотека на 30 лет. Коммуналки. Старые дома с протекающими крышами. Очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько. И ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань, подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать.
13: Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет, и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями, людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день. Или регион тихо превращается в витрину, в красивую дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле. В своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса – продавцом, уборщиком, охранником, но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
15: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
14: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
16: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
14: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
17: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
14: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
18: Я студентка медиакоммуникаций. Все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
14: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступности сбоя VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
20: Российский политик Дмитрий Демушкин о том, что Украина бомбит всю Россию до Челябинска.
21: По целями значилось, вот насколько я помню, ну помимо вот этих целей, там демилитаризации, там денсификации, там и так далее, о чем уже, видимо, вспоминать тоже скоро запретят, подразумевалось еще остановить бомбежки Донбасса. Ведь это всегда был главный аргумент. Вот бомбежки идут, вот мы их остановим. Ну, видимо, что-то там, не знаю, как в Донбассе, сейчас вот зайду во вражеский интернет, почитаю, остановились они или нет, но по России они идут по всей, абсолютно до Челябинска. Сейчас, опять же, ну, может быть, сейчас запретят об этом вспоминать. То есть здесь решаются великие геополитические задачи, борьба с дьяволом. А ты все мыслишь о каком-то там региональном этом. Нет, она мало того, что геополитическая, она еще и такая вот за духовность в мире. Мир же, он в ад скатится иначе. И мы вот боремся за это. А ты еще там с экономикой начни приставать. Ну, видно, что властям скучно уже от этого. У них там движуха, а вы тут что-то это сам.
19: Главные новости дня.
14: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
0: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
14: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
22: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
14: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
23: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
14: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
24: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения, и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Бизнес-омбудсмен Александр Шохин доложил президенту Путину о том, что бизнес сам защищает свои объекты от атак беспилотников.
5: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
3: Бизнесмен из Тюмени Игорь Красноватый о том, что заставить бизнес за свой счет покупать ПВО и лазеры – это тупик.
6: Послушайте, инициатива Шохина, конечно, звучит красиво на бумаге, но в реальности это просто какой-то сюрреализм. Нас фактически ставят перед фактом. Ребята, спасайте свои заводы сами, у государства на вас ПВО не хватает. Мы платим миллиардные налоги, обеспечиваем рабочие места, а теперь должны превратить свои комбинаты в укрепрайоны и закупать крупнокалиберные пулеметы и лазерные установки? Хорошо, допустим, мы согласны. У нас просто нет выбора, когда прилетает то по одной нефтебазе, то по другой. Но вы представляете, какой это юридический и технический ад? Кто будет из этих зениток стрелять? Обычные охранники из ЧОПа с лицензией на дубинку и пистолет? Нам что, теперь нанимать ветеранов боевых действий, создавать свои карманные армии и ставить зенитные расчеты на крыши цехов? А если этот чоповец с испугу бахнет из крупного калибра по гражданскому самолету или соседней многоэтажке, кто будет сидеть? Директор завода? Рэп – это вообще отдельная песня. Если мы включим мощную глушилку на заводе, в половине города ляжет мобильная связь. Шохин говорит про фонды и целевое финансирование. Но давайте честно, это просто легальный способ залезть к бизнесу в карман и за наш счет закрыть дыры в обороне. Это не бизнес-задача, это прямая обязанность государства защищать небо над своей страной и своими предприятиями.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, и значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем, существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Детей нужно отправить те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины, нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить, увы.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО. Якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
8: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. И многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
10: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
8: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
10: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
11: Получается, раз я медик, то я должна...

0: нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
3: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш-Мелитополь, Донецк-Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
2: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
4: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
2: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности. Но с недавних пор все изменилось.
2: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
2: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных

0: новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Логистика под ударом. Алексей Живов о том, как Украина буквально за месяц поменяла правила игры на поле боя.
3: Их министр обороны Федоров заявил, что Украина запускает логистический локдаун для вооруженных сил России. Прямая речь. После отключения Starlink для России это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя. Поэтому наша задача сейчас по максимально масштабировать Middle Strike и в координации с военными создать для России полный логистический локдаун. Конец цитаты. По его словам, главная задача программы – системное уничтожение российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки в тылу России, чтобы уменьшить возможности нам для наступательных действий. Уточняется, что Минобороны Украины вместе с тем выделило 5 миллиардов гривен на оружие средней дальности. Новости эти, мягко говоря, тревожные.
2: Швеция передает Украине 16 истребителей и не только. Вот как это комментирует военкор-канал «Военный осведомитель».
4: Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерсен. Также между странами заключено соглашение о закупке 20 модернизированных истребителей «Гриппен-И» с поставками от 2030 года, характеризующихся новой РЛС, повышенной дальностью и увеличенной боевой нагрузкой. Обе модификации самолетов имеют возможность применять широкий спектр вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля» как европейского, так и американского производства, что крайне важно для Украины, получающей поставки боеприпасов из разных стран мира. Помимо истребителей, Украина также получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности «Метеор», заявил Зеленский. Ракета эта, по открытым данным, имеет дальность более 120 километров, с оценочной максимальной дальностью поражения цели до 200 километров. Но ее ключевым преимуществом является регулируемый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете гарантированно поражать цель на значительно большем расстоянии даже при ее энергичных маневрах. Этот фактор создаст значительную угрозу для наших истребителей и бомбардировщиков.
2: Министр обороны Украины объявил логистический локдаун армии РФ. Вот как это комментирует военкор Живов.
3: Ставка противника делается на удушение Новороссии и Крыма за счет постоянных беспилотных бомбардировок сначала сухопутной трассы, соединяющей вдоль Азовского моря Ростовскую область и Крым, а затем и федеральные трассы Таврида от Керчи до Севастополя. Планируется системное уничтожение подвоза ГСМ, продовольствия и боеприпасов с помощью средств так называемого Middle Strike – беспилотников и барражирующих боеприпасов, работающих на оперативной глубине до 200 километров от линии боевого соприкосновения. Это все, чтобы лишить нас возможности не только вести наступление на город Запорожье и Днепропетровскую область, но и в целом поддерживать жизнедеятельность наших регионов по левый берег Днепра. Не хочу изображать из себя пророка и ясновидящего, но о том, что враг будет поступать именно так, я говорил ровно год назад. Нужно было готовиться.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
5: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
0: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
6: Малая Токмачка опять не взята. Или просто Малая Токмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
0: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
7: Все, возвращаемся, ладно. Вот. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
0: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет, не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
8: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это, вот знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
0: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
4: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
2: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
2: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
4: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
10: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
9: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
10: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в полтора раза еще до майских праздников.
9: Ого, ничего себе.
10: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
9: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
10: Это просто огромная доля, да.
9: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
10: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
9: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
10: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
9: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
10: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
9: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
10: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
9: Угу.
10: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
9: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
10: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
9: Да уж.
10: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
9: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
10: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
9: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
10: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
9: Это из-за санкций?
10: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
9: Понятно.
10: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
9: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
10: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
9: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
10: Да-да.
9: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
10: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
9: А как она выглядит?
10: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
9: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
10: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
9: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
10: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
9: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5 977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
10: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
9: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки» больше не работает, заначки в виде живых денег просто не осталось.
10: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
9: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
10: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
9: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
10: Угу. Что именно там идет под нож?
9: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
10: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
9: Да, при этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
10: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
9: Понятно.
10: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
9: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
10: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
9: Ловушку Центрального банка, да?
10: Да, ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
9: Почему катастрофу?
10: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
9: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
10: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
9: Значит, они требуют премию за риск.
10: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
9: И к чему это приводит на практике?
10: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
9: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
10: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
9: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
10: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
9: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
10: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
9: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
10: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
9: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
10: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
9: Но в реальности налоговая база сжимается.
10: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
9: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
10: Ты имеешь в виду кадровый голод?
9: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
10: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
9: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
10: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
9: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
10: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
9: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
10: Именно так.
9: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
10: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
9: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
10: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
9: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
10: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
9: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
10: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
9: Да уж.
10: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
9: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
10: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
9: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
10: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
9: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
10: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
9: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
10: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
9: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
10: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
9: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
10: Да.
9: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
10: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
9: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
10: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
9: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Только для богатых. В полусотни километров от Калининграда построят деревню для долларовых миллионеров. А когда жилье получат калининградцы, стоящие в очереди на квартиры по 50 лет. Кому как повезет. Власти предложили калининградцам самим ловить льготные авиабилеты. Об обещанной губернатором и президентом федеральной субсидии можно забыть? Урезали финансирование. Калининградская область получила от Минстроя в 10 раз меньше Чечни. Падение объема федеральной поддержки становится системой? Итак, компания из Петербурга построит в 2 километрах от Янтарного в районе Синявина деревню с морскими дачами для богатых. Речь идет о закрытом клубном поселке под названием 39/19, который позиционируется застройщиком исключительно как элитная локация для состоятельной аудитории, а не для ипотечных заемщиков. Проект рассчитан на 27 коттеджных особняков площадью от 250 квадратных метров на территории в 5 гектаров. Участки под виллы займут от 8 до 30 соток. Деревню для долларовых миллионеров уже нанесли на цифровые карты. Продажи уже открыты. Известна и стоимость частных резиденций. Она начинается от 27 миллионов рублей, при этом верхняя планка цены отсутствует. По меркам региона это предложение рассчитано исключительно на премиум-сегмент. И хотя общий объем инвестиций девелопер не раскрывает, приблизительные суммы уже названы.
12: По оценке гендиректора компании «Место» Смолячкова Ильи Ященкова, вложения в элитный поселок в Янтарном могут составить свыше 1 миллиард рублей. В эту сумму входит инженерная подготовка территории, инфраструктура и строительство домов. Стартовую цену от 27 миллионов рублей эксперт считает несколько заниженной для курортной камерной недвижимости на Балтийском побережье. Ященков также отметил, что такие проекты представляют интерес не только как морская дача для обеспеченных граждан, но и как инвестиция в рынок аренды.
11: Иными словами, спрос на Балтику растет из-за приватности и особой атмосферы. Только местным от этого ни холодно, ни жарко. Часть домов миллионеров будут сдавать в аренду туристам, потому что постоянно жить у моря – это скучно, а вот зарабатывать – весело. Главное, чтобы природа Балтики выдержала все эти побережные застройки. Но кто же ее спрашивает? Одним словом, вывод один. На фоне роста цен на жилье и проблем с доступностью недвижимости для местных жителей, Калининградская область все активнее превращается в территорию дорогих курортных проектов и закрытых поселков для обеспеченных покупателей. Тем временем некоторые калининградцы полвека стоят в очереди на получение квартиры.
13: По официальным данным, только в Калининграде в очереди на улучшение жилищных условий сейчас состоит около 14 тысяч семей. А в целом по области число таких жителей достигает 29 тысяч человек. Продвижение очереди идет медленно. Квартиры предоставляются из вторичного фонда. В основном очередники ожидают жилье десятилетиями. Многие еще с 70-х годов стоят в очереди.
11: Зато у состоявшихся людей все в шоколаде. Будут и фешенебельные морские дачи с возможностью аренды, и парк на 40 гектаров. Некоторые эксперты усматривают в этом вполне положительные тенденции. Дескать, Калининградская область все увереннее закрепляется на рынке курортной недвижимости. К примеру, на конец марта 2026 года в регионе продавались объекты в 16 курортных комплексах, что, по данным консалтинговых компаний, объясняется ростом туристического потока в регион. Однако не все игроки рынка настроены так оптимистично. Этот летний сезон будет хуже, чем в прошлом году, уверен председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.
14: Прогноз на лето, думаю, будет печальным для ательеров. Не знаю, как для владельцев квартир и тех, кто занимается посуточной арендой, но, полагаю, им тоже не будет слишком весело. Загрузка меняется. Если мы говорим об апреле, то в среднем по больнице это где-то минус 15% по выручке по сравнению с прошлым годом. Если еще как-то январь, февраль, март были более-менее на уровне прошлого года, то апрель хуже. И май, в принципе, продолжает эту невеселую традицию. Туристы сейчас больше ходят в магазины, приходят с сумками, едят в отеле, меньше заказывают экскурсии, больше путешествуют сами. То есть поведенческая модель меняется в сторону экономии, потому что в Калининградской области достаточно дорого по сравнению с остальной частью России. И в магазинах продукты дороже. И долететь к нам отнюдь не 3 копейки стоит. Поэтому летний сезон будет хуже, чем в прошлом году.
11: Кстати, об авиаполетах. Следующая история лишний раз подтверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Власти Калининградской области объяснили жителям, как искать субсидированные авиабилеты. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах, сообщили в региональном министерстве инфраструктуры. По словам чиновников, доступные билеты есть у «Смарт-Авиа», «С-7» и авиакомпании «Северный ветер». Правда, не на любой день, а на отдельные даты. Если на подходящие дни субсидированных нет, в Мининфраструктуры рекомендуют подождать. Кто-то может вернуть свои билеты, и они попадут в продажу вновь.
15: Лотерея, одним словом. Купить льготные билеты практически невозможно. Места быстро заканчиваются, а цены на обычные рейсы остаются одними из самых высоких в России. Хотя еще пару месяцев назад и губернатор, и президент публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Разве что на лето добавили рейсы по плоскому тарифу. До Москвы 7900 рублей с багажом. Это дороже субсидированных, но все же дешевле многих обычных летних перелетов. Впрочем, в Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Главное, чтобы денег на продолжение спецоперации хватило. А их уже нет. По крайней мере, по данным Минфина, по итогам апреля текущего года дефицит федерального бюджета достиг почти 6 миллиардов рублей. Это в 1,6 раза больше годового плана. Председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, обсуждая образовавшуюся дыру в федеральной казне, даже не сдержался и использовал нецензурную лексику.
16: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Ну, мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Сейчас мы войну ведем, надо войну выиграть, поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги, но собирать деньги там, где они есть.
15: Вот и получается, что на фоне громадного дефицита госбюджета и растущих военных расходов на продолжение спецоперации федеральный центр экономит на регионах. Правда, избирательно и не на всех. Судите сами. Калининградская область получила от Минстроя России менее 1 000 000 000 рублей субсидий по итогам прошлого года. И это один из самых низких показателей среди регионов страны. Так, эксклаву направили 950 миллионов рублей на программы жилищно-коммунального хозяйства, переселение из аварийного жилья и модернизацию инфраструктуры. Для сравнения, Чечня получила почти 9,5 миллиардов рублей. Это примерно в 10 раз больше Калининградской области. Более 3 миллиардов субсидий получили еще как минимум 9 регионов. Почему Калининградская область с массой нерешенных коммунальных, инфраструктурных и логистических проблем находится практически внизу списка по объему федеральной помощи? История умалчивает. Судя по всему, наметилась тенденция, когда региону придется учиться решать свои вопросы самостоятельно, с минимальной поддержкой извне или вообще без таковой. А кто говорил, что будет легко? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
17: В 50 километрах от Калининграда собираются строить закрытый поселок для долларовых миллионеров. Охрана, природа, огромные участки, закрытый въезд, свой периметр, своя жизнь внутри забора. Все это звучит как описание какой-то другой страны или как сцена из фильма про богатых и знаменитых. А теперь вспомните людей, которые стоят в очереди на жилье по 40-50 лет, которые всю жизнь копят и все равно не могут позволить себе нормальную квартиру в нормальном районе. Почему для богатых все делается быстро? Почему для них земля находится мгновенно, а разрешение выдается в рекордные сроки? Вот вопрос, который никто из чиновников не любит слышать. Но мы его зададим. Калининградская область – это две абсолютно разные реальности, живущие бок о бок. Иногда в нескольких километрах друг от друга, но никогда не пересекающиеся. Есть первая область – закрытые поселки. Элитная недвижимость, дорогая земля у воды, инвесторы, яхты, охрана на въезде, клубный формат. Дома, где стоимость одного квадратного метра – это месячная зарплата обычного калининградца. И есть вторая область – ипотека на 30 лет, коммуналки, старые дома с протекающими крышами, очереди на жилье, которые не двигаются годами. Молодые семьи живут у родителей, потому что свое купить просто невозможно. Это не метафора. Это буквально то, что происходит прямо сейчас на территории одного региона. Человек всю жизнь работает, откладывает, экономит, не ездит в отпуск, не меняет машину уже 10 лет, не покупает лишнего. Живет по принципу «главное накопить, потом будет лучше». И все равно не может купить нормальную двушку в нормальном районе для своей семьи. А рядом строят дома по цене целого подъезда для людей, которые приедут пожить пару месяцев в году, а потом уедут обратно туда, откуда приехали. Это и есть две калининградские области. И тут возникает закономерный вопрос. Кто вообще эти миллионеры? Откуда деньги? Почему именно Калининград? Что им здесь нужно? Версий несколько, и ни одна не утешительная. Московский капитал, ищущий тихую гавань, подальше от столичной суеты и рисков. Состоятельные люди, выводящие деньги в твердые активы, которые сложнее отобрать. Бизнес, уходящий из европейской юрисдикции, но желающий остаться поближе к границе. Люди, которым нужен запасной аэродром. На всякий случай. Калининград начинают воспринимать как резервную территорию. Как закрытый клуб для тех, у кого есть деньги, связи и желание иметь что-то на крайний случай. Только вот местным жителям в этом клубе место не предусмотрено. Регион становится все менее доступным даже для тех, кто здесь родился, вырос и всю жизнь исправно платил налоги. Даже в собственном городе человек начинает чувствовать себя лишним. Гостем, который не может позволить себе остаться. Давайте посмотрим на математику. Потому что цифры не врут, в отличие от красивых слов про развитие региона. Средняя зарплата в регионе – это одна цифра. Стоимость квадратного метра жилья в новом доме – совершенно другая цифра. А в элитном поселке – третья, совсем другая цифра. Разрыв между этими цифрами растет с каждым годом. И никакого признака того, что он начнет сокращаться, просто не видно. Эта математика должна злить. Потому что она злит всех, у кого хватает смелости ее честно посчитать. Но есть еще кое-что, что остается почти незамеченным. Тихий скандал, который почти никто не называет своими именами. Когда строят элитный поселок, государство вдруг находит деньги. На подъездные дороги, на коммуникации и трубы. На охрану периметра, на благоустройство прилегающих территорий. Все это появляется быстро, без долгих согласований и без ссылок на то, что бюджет не резиновый. А обычные районы стоят без нормального ремонта годами и десятилетиями. Это система приоритетов, просто сформулированная без участия тех, кто в этих дворах живет всю жизнь. И эта система никуда не денется, пока не изменится сам запрос на приоритеты. И это только начало большого разворота. Потому что Калининград постепенно и методично превращается в место, где обычным людям жить становится все сложнее и дороже. Цены на аренду растут каждый сезон. Земля дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Побережье застраивается объектами, которые местному жителю не по карману. Туризм и элитная инфраструктура буквально вытесняют обычную жизнь обычных людей. Это тихое экономическое выдавливание – самое жестокое из всех. Потому что формально все законно. Формально никто никого не выгоняет. Просто жить здесь становится финансово невозможно. Ну и, конечно, официальный язык. Куда же без него в таком серьезном разговоре? Инвестиции, развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности территории, создание точек роста и центров притяжения капитала. Красиво звучит? А в переводе на нормальный человеческий язык это означает одно. Строим комфорт не для вас. Это как если бы в коммуналке соседям отключили горячую воду и терпеливо объяснили, что денег нет и финансирования нет, и вообще, потерпите. Но в коридоре поставили золотой унитаз для почетных гостей, которые платят за аренду в несколько раз дороже. Кому вообще становится лучше от такого развития области? Местным жителям? Молодым семьям, которые не могут позволить себе жилье? Людям, стоящим в очереди десятилетиями? Людям с обычной зарплатой, которые работают в этом регионе каждый день? Или регион тихо превращается в витрину? В красивую, дорогую обертку для богатых людей, которые даже не собираются жить здесь постоянно. Пока местные жители обеспечивают им охрану, сервис, уборку и красивый вид из окна, буквально превращаясь в обслуживающий персонал на собственной земле, в своем собственном городе. И это не фигура речи. Когда регион развивается в первую очередь под запросы приезжих денег, местный житель автоматически становится частью сервиса. Продавцом, уборщиком, охранником. но не хозяином своей земли. Что с этим всем делать? Говорю спокойно, без паники, без лишней политики. Первое, что нужно четко понять – жилье в Калининградской области дешевле уже не станет. Это не страшилка и не запугивание. Это простая логика рынка, который разогрет внешними деньгами и который продолжит разогреваться, пока есть спрос со стороны состоятельных покупателей из других регионов. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то возможность решать жилищный вопрос, не откладывайте. Проверяйте документы, смотрите очереди и условия. Изучайте все доступные ипотечные программы. Проверяйте землю и регистрацию собственности. Консультируйтесь с юристами, если нужно. Каждый год промедления – это дополнительные деньги, которых у вас может просто не оказаться позже, потому что рынок ждать не будет. А богатые покупатели из других регионов – тем более. Каждый месяц промедления – это еще несколько тысяч рублей, добавленных к цене квадратного метра. Еще один шаг в сторону недостижимости. Еще один сезон в пользу тех, у кого деньги уже есть. На этом все. Удачи и крепких нервов, потому что они вам понадобятся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
19: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
18: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
20: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
18: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
3: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
18: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Повышение налогов спровоцировало вал закрытия малого бизнеса по всей России. Закрылись сотни тысяч малых предприятий. Сильнее всего пострадала розничная торговля и общепит. Также стали массово закрываться круглосуточные магазины.
22: Повышение налогов и переход потребителей в режим экономии спровоцировали вал закрытий малых и средних компаний по всей стране. За первый квартал 209 тысяч малых и средних бизнесов были ликвидированы. Это на 9% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные Контрфокус. Сильнее всего страдают розничная торговля, салоны красоты и общепит, перечисляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании «Нео» Татьяна Пушкова. Бизнес не выдерживает высоких процентных ставок, падения спроса и роста налоговой нагрузки. В общепите 94% кафе, баров и ресторанов работают на грани рентабельности или с убытками, говорилось в мартовском опросе «Актион бухгалтерии». В стране начали закрываться круглосуточные продуктовые магазины после перехода граждан в режим экономии. В марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4800 таких торговых точек, что на 307 меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант».
1: Криминальные новости.
23: Сосновский маньяк мог погибнуть в зоне СВО. Напомню, информация о розыске известного серийного убийцы в Ленобласти появилась на днях. Однако другие источники сообщают, что Андрей Кийко числится без вести пропавшим на фронте, а на самом деле погиб полгода назад. Весной прошлого года после ранения командование части объявило Кийко Соч, но вскоре он нашелся в Кронштадтском госпитале. По рассказам сослуживцев, оттуда его вернули на фронт, где он погиб от удара дрона по окопу. Но тело до сих пор не эвакуировали. Мать Кийко в конце 2025 года получила справку о том, что сын пропал. Сосновский маньяк Андрей Кийко причастен к убийству 3 женщин и 12 изнасилованиям в Ленинградской области. На его счету также 11 разбойных нападений. В 2008 году его приговорили к 22 годам лишения свободы, а позже увеличили срок до 25 лет заключения. В 2024 он заключил контракт с Минобороны, освободился из колонии, отправился воевать на Украину. Тогда ему оставалось сидеть еще 7 лет. Топ-менеджера крупнейшего танкового завода России задержали за растрату и обналичку гособоронзаказа. Замглавы Уралвагонзавода Дмитрию Семизорову предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, нарушения были допущены при реализации контрактов, связанных с поставками климатического оборудования для оборонной промышленности. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. Показания против Семизорова, по данным РБК, дали двое других фигурантов дела. Сам топ-менеджер вину не признал и заявил в суде, что стал жертвой оговора. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на 2 месяца. Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика в Воронежской области. 25-летний молодой человек и его 21-летняя сожительница отдыхали на пляже и поругались с компанией школьников. После словесной перепалки подростки разбежались, а 11-летний мальчик остался. Тогда девушка ударила ребенка по голове, после чего вместе с сожителем силой затолкали его в машину и увезли на съемную квартиру. По дороге девушка продолжала бить четвероклассника, а в квартире его удерживали против воли. Друзья мальчика сразу после похищения сообщили об этом взрослым. Ребенка в итоге нашли и освободили силовики. Неадекватов задержали. Полицейским они заявили, что таким способом хотели проучить ребенка. Теперь паре грозит срок за похищение несовершеннолетнего. Первоклассник ударил самокатом по голове 90-летнюю бабушку в Новосибирске, предварительно у пенсионерки сотрясение мозга. Вопиющий беспредел произошел в академгородке. Сразу после нападения ребенок сбежал, оставив пенсионерку с сильным кровотечением. Очевидцы вызывали скорую и полицию, а также сами нашли и задержали школьника. Соседи жалуются на этого мальчика, мол, он постоянно кошмарит жителей района, портит машины, ломает детские игрушки и нападает на людей. Сотрудники по данному факту проводят проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
0: Оборонка обнулила бюджет. Минфин анонсирует сокращение расходов из-за проблем в экономике. «Резервы не бесконечны» – это цитата главы финансового ведомства Антона Силуанова. По его словам, чиновники оценивают целесообразность расходов по всем статьям бюджета, кроме абсолютно приоритетных – обороны и социальных обязательств. Расходы бюджета за последние 5 лет выросли с 16 до 20% ВВП. Ситуация критическая, и этого не скрывают даже депутаты. Председатель Комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг буквально сорвался на одном из заседаний, сказал, что никто не понимает, что делать

0: экономического роста на текущий год. Что может привести к новым налогам для населения и бизнеса, прогнозирует экономист Игорь Липсиц.
1: Война будет затрагивать очень сильно жизнь большинства россиян, и, возможно, придется менять всю организацию российского общества, всю модель жизни в России, переходить на такой военно-трудовой лагерь. Вот это да. Переводить реально жизнь на мобилизационные рейсы, когда, как сказал Путин, все для фронта, все для победы. Вот это возможно. Но, то есть это как бы изначально означает, говорит о том, что ну, как бы прежняя модель, вот там где-то война, а у нас тут все прекрасно на Патриках, мы сидим в кафе, вот эта модель окончательно будет уничтожена. И вот придется, что называется, стране научиться жить, как во времена Великой Отечественной войны. Не знаю, будет ли, конечно, какая-то такая трудовая повинность, или будет ли как система карточная, но и это исключить не могу, потому что Россия двинется в сторону Северной Кореи очень ускоренными темпами. И Путин на это пойдет. То есть он будет продолжать воевать, разрушая окончательно Россию, уничтожая всячески остатки прежней красивой для россиян жизни. Но россияне пока терпят, и он на это вполне готов пойти.
0: Самая большая расходная статья бюджета – это затраты СВО. Несколько недель назад правительство увеличило их еще на 30%. В прошлом году, напомню, расходы по военным установили новый рекорд – почти 12 триллионов рублей. Траты по этим статьям будут расти и дальше, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: Эти расходы будут расти, даже более того, военные расходы гораздо больше. Я думаю, что значительную часть расходов на ВПК, на военных мы просто не видим. Они размазаны по другим бюджетным статьям. Там в здравоохранении зашиваются расходы на лечение, латание, реабилитацию, восстановление бойцов, военных, кто находится на линии фронта, там, по ампутациям, по протезам, протезированию. В статью по ЖКХ зашивают льготную ипотеку, в которой значительную часть играет уже и военная ипотека, те, кто отправились на фронт. То же самое там по системе образования, вот эти все льготы для поступления детей военнообязанных, военнослужащих в вузы, на бюджетные места, которых уже практически там не осталось для простых людей, простых детей. Это тоже зашивается по другим статьям. То есть реальные расходы на войну, на ВПК сегодня на силовиков, по моим оценкам, составляют примерно 45-50%. То есть каждый второй рубль расходов бюджета, ну, который составляет там 44 триллиона рублей. Примерно вот такая цифра.
0: Россияне уже ощущают на себе катастрофическую ситуацию в экономике страны. Согласно свежему социсследованию, проведенному по заказу Центробанка, большинство граждан не верит в то, что дела в экономике наладятся в ближайшее время. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Москва теряет влияние на Ереван и Армения уходит в Евросоюз.
5: Марк Рубио совершил беспрецедентный по своей продолжительности официальный визит в Армению. Высокий гость пребывал в республике около часа и даже не стал покидать международный аэропорт Еревана. Однако результат получился вполне осязаемый. Главное, США и Армения фактически дали старт мосту Трампа. Транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию. Управлять им будет совместная компания. Доля Вашингтона 74%, Еревана 26%. Второй важный момент. Госсекретарь фактически поддержал правительство Никола Пашиняна, объявил его мужественным и преданным делу реформ, а также западному курсу. Подобное заявление можно считать фактической поддержкой действующей в стране власти перед выборами 7 июня. На таком фоне в Астане открывается саммит Евразийского экономического союза. Премьер Пашинян от своего участия отказался, сославшись на предвыборную кампанию. В Кремле высказывают по этому поводу откровенное недовольство. Видят в этом демарш. Отношения Еревана и Москвы, как известно, переживают сейчас не лучший период. Пашиняну предлагают определяться, с кем вы. С Западом, который далеко, или с Россией, которая близко. Если первое, придется, скажем, мягко, немножко подтянуть пояса. Во втором случае республике обещан дешевый газ, простые граждане имеют возможность работать в Российской Федерации, ну и другие выгоды интеграции. Впрочем, и Запад тоже может подставить плечо, если захочет, конечно. И не только он. Турция

0: вполне может помочь. Да и Азербайджан также ресурсная держава, где есть свой природный газ, но в случае достижения окончательного мира. С победой Пашиняна, наверное, он станет ближе. В общем и целом, вокруг Армении разворачивается сейчас серьезная интрига. Развязка уже совсем скоро. Ну а в целом ситуация развивается не лучшим образом. Мир все больше разделяется, распадается на блоки. Или с нами, или против нас. Или с Западом, или строим многополярный мир. Третьего не дано. Раньше можно было как-то сочетать одно с другим. Теперь вот нельзя. Постсоветское пространство, к великому сожалению, также не стало исключением. Там тоже происходят серьезные раздоры.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Трасса смерти. Сухопутная дорога в Крым и к Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться в ненаселенных пунктах. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
3: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А, мужики, кто катается? Мангуш-Мелитополь, Донецк-Мариуполь. А, не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние два дня ударили по заправке.
2: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
4: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
2: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
2: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
2: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
6: Как хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА, это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше БПЛА насыщенного учеба, у кого насыщенный, то более профессионально управляет, то в принципе влияет на исход того или иного.
2: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
7: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
2: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
8: Родина требует. Надо страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
2: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
9: Прежде всего цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
2: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
10: «Малая Токмачка опять не взята». Или просто «Малая Токмачка не взята». Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это запорожское, западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
2: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
11: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
2: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
12: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляете им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Урти? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
2: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет!
14: В эфире «Разбор дня».
13: В России прямо сейчас происходит, ну, абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
14: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
13: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры. Изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок. Туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
14: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, ну, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
13: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
14: Ага, отличная аналогия.
13: Ну вот, допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
14: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
13: Вот.
14: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
13: Все так.
14: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
13: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
14: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
13: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
14: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
13: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
14: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
13: Технические средства противодействия угрозам.
14: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
13: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
14: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
13: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
14: Да.
13: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
14: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
13: Что значит почерк для кода?
14: Ну смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
13: А, то есть TCPU не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
14: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
13: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
14: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
13: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
14: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
13: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
14: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
13: Но Яндекс и Яндекс.
14: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
13: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
14: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
13: Это, по сути, операционная система внутри системы.
14: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
13: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
14: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
13: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
14: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
13: Потому что у браузера есть свой список доверия.
14: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
13: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
14: Точку.
13: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
14: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
13: человек посередине.
14: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
13: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
14: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
13: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
14: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
13: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
14: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
13: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущее – инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
14: Ну на.
13: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
14: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
13: Запрет на знание?
14: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
13: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
14: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
13: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
14: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
13: 60%. Ого.
14: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
13: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
14: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
13: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
14: Вот это самый болезненный вопрос.
13: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
14: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
13: То есть отваливается доступ к коду?
14: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
13: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
14: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
13: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
14: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
13: Собирают вещи.
14: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
13: Отсюда и массовая утечка мозгов.
14: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
13: Так, интересно.
14: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
13: Идеальную приманку для хакеров.
14: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
13: Это когда базы доставок утекли?
14: Да. Более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
13: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
14: А. Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
13: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
14: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
13: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
14: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
13: Это как в Северной Корее.
14: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
13: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
14: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
13: Звучит жидковато, но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
14: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
13: Что они делают?
14: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
13: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
14: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
13: А, то есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
14: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
13: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
14: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
13: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
14: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
13: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
14: Именно так.
13: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
14: Увы.
13: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
14: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
13: Цена – это изоляция и потеря кадров.
14: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
13: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
14: Да.
13: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
16: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
15: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
17: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
15: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
19: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться, по этому направлению.
1: Главные новости дня.
20: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
0: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
20: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
21: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
20: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
22: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
20: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
23: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано «Лето моей карьеры». Есть потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
24: Учим китайский вместе.
25: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»? И еще раз «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
26: Логистический локдаун, архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
14: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Геническ-Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Геническ-Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
3: Наверху не видно реальности. Военкор канал 2 «Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
14: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
4: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
5: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
4: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
6: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
15: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
8: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
7: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
9: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
7: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
8: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
10: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен» «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
15: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
2: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
15: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
11: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
15: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
16: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. Каллас от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии. Ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты, а посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения – и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС, а возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
13: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
0: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, при, значит, старике Байдене, что при Трампе, вот, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты как бы Москвы. Вот, раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. А поскольку пока у власти в Армении вот это вот, значит, существо... Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс как бы отторжения Армении от России, он будет продолжаться.
17: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнулись

0: неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой феноменальный, я бы сказала, многослойный резонанс, когда земное изобилие императрицы троечка и правила Иерофанта, пятый месяц, соединяются с такой философией мудреца-отшельника, девяточка. Тем более это все на фоне бушующего лунного потока в Скорпионе. Да, это означает, что в этот день процветания – это интеллектуальный и такой духовный люкс. Вы способны видеть истинную ценность вещей и людей сквозь какую-то призму мудрости, вечности. Полнолуние и предполнолуние всегда выталкивает наружу скрытые желания, а отшельник помогает нам не терять голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической и бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уходовые процедуры для лица, тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство,

0: высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто-де-Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций, или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какой энергии зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествий. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И Райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новое направление для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях Райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится, но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна Райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением. Вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня – не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И Райдо дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
4: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
3: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
5: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
7: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
6: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за пакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
8: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
6: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
9: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
6: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
10: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
6: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза.
11: И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал. Уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, сказка Ленд закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп, я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник!» Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз, это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка-ленд» — это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке Ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
13: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
15: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
13: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей — почти на треть, а в агропромышленном комплексе — на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: А еще при этом валятся отрасли одна за одной: угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
13: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
18: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна Суперджет. Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру Объединенной двигатель-строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны какого не делали РФК. И на сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
1: Главные новости дня.
13: Румыния сбила русский дрон. В городе Галация повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
19: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
13: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце, из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
20: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
13: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России, и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
21: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
13: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
22: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставляют их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
23: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно эту напряженность сохранять.
3: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
24: Любая система управления эффективна тогда, когда
4: при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие. другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год, ну, лето еще, может быть, они пусть побегают, и отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды хорошее место, прокуратура хорошее место. Понимаете, военкоматы хорошее место, пожарная служба хорошее место, МЧС хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
11: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
10: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
24: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
10: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
25: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
10: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
1: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
26: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
12: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор».

0: британских прифронтовых городах.
1: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
2: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
1: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
5: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телеку и скакать перед ним, как обезьяны. Но лучше все-таки убивать представителей данных компаний, как бешеных свиней. Думаю, что проку от этого будет куда как больше. А так только позоримся.
4: Военкор Котенок о скандальном материале московского комсомольца. Чем недовольна Z-сообщество?
6: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом, неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет. Потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком. Сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
4: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
5: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и

0: Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
1: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
0: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
2: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
0: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
0: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
6: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
5: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. «Хорнет», новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
5: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
6: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь. но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
9: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот эти очки втирать, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
8: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
10: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, гадалки не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
8: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
11: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
13: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
12: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
13: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
12: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
13: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
12: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
13: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
12: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
13: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
12: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
13: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
12: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
13: Да, ее в бак не зальешь.
12: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
13: А если они разрушены?
12: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
13: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушение, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
12: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
13: Да. Почему он парализует весь юг страны?
12: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
13: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
12: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
13: Компании вроде немецких Линди и Лиман?
12: Именно они.
13: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
12: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
13: Почему?
12: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
13: Подбирали режимы термообработки?
12: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
13: Клапан лопнет через неделю работы.
12: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
13: И начинается эпопея с параллельным импортом.
12: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
13: Потом фурами через границу.
12: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
13: Но самое страшное тут, наверное, время.
12: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
13: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
12: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
13: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
12: Срываются сроки посевной.
13: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
12: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
13: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
12: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
13: То есть силовой каркас?
12: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
13: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
12: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
14: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
12: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
14: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
12: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
14: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
12: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
14: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады».
12: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
14: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
12: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
14: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
12: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
14: То есть о сверхточной сборке.
12: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
14: Ага.
12: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
15: Возникает мощная сейсмическая волна.
12: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
15: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
12: А это нарушает строгие требования к чистоте.
15: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод вот работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
12: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
15: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
12: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
15: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
12: 1000 километров.
15: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
12: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
15: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
12: В радиолокационном покрытии.
15: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
12: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
15: Когда боекомплект расстрелян,
12: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
15: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
12: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
15: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
12: Сущие копейки в масштабах авиации.
15: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
12: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
15: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
12: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
15: Каскадный эффект бьет по логистике.
12: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
15: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
12: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
15: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
12: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект, а это главная логистическая артерия на север страны.
14: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
12: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
14: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
12: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
14: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
12: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
14: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
12: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
14: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
12: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
14: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
12: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
14: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
12: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
14: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
12: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки.
14: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
12: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
14: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
12: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
14: Мощные системы РЭБ.
12: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
14: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
12: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
14: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
12: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные рабочие кадры в следующем десятилетии?
14: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
12: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в «Разборе дня».
14: До свидания.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
17: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
16: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
18: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
16: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
19: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
16: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
20: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
16: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история.
2: Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять, совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка.Лэнд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» — это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно, но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. Сказка Лэнд – это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в сказке Лэнд? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале, в телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
12: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
3: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
21: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
3: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
22: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
3: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
5: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит ни марионетка, ни наркоша, ни дебил, ни просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Ну, потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
4: Криминальные новости.
7: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. Герой СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний Юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас 4 наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают работают силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радиолента. Прямая речь.
0: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
9: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Айка вообще. Просто крик души.
6: Главные новости дня.
10: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
23: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
10: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
24: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
10: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
23: Ух.
10: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Учим китайский вместе.
26: Как сказать по-китайски «я хочу это купить»?
8: Еще раз. «Я хочу это купить» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
11: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2, что ли, раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодиться и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать.

0: является двигателем торговли. Но что сейчас происходит, скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на приобретение товаров.
1: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
2: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю: подписывайтесь на мой телеграм-канал, это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама. Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос: почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там Ренервация или Кейсгуру, там еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили: бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
5: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
4: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
6: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой.

0: бой и гибель гражданских при фронтовых городах.
1: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
2: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
1: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
1: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
4: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельна Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже 5-й день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
1: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11 отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
5: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас полторы недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
1: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные
6: Новости дня.
1: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
7: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
1: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
8: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
1: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
1: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
11: Привет!
10: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в 3 смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
11: Ну да, звучит позитивно.
10: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
11: В смысле?
10: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
11: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
10: Почему?
11: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
10: Ага.
11: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
10: Это правда, да.
11: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
10: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
12: Так.
10: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
12: Подожди, рекорд за 7 лет?
10: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
12: За месяц?
10: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
12: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
10: Какое?
12: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
10: Да, есть такая цифра.
12: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
10: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
12: В каком смысле?
10: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
12: А, то есть где белый сектор?
10: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
12: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
10: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
12: То есть это не 19 тысяч?
10: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
12: Давай.
10: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
12: Целый город?
10: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
12: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
10: Вот тут самое интересное.
12: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
10: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
12: Да ладно. Государство?
10: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
12: Сколько? В 3000?
10: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
12: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, ну, совершенно нелогично.
10: Почему?
12: Работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
10: Был.
12: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
10: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
12: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
10: Да.
12: А что происходит с остальными?
10: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
12: Вообще не остается.
10: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
12: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
10: На самом нижнем.
12: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
10: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
12: Муниципалитеты.
10: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
12: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
10: Угу.
12: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
10: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
12: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
10: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
12: Коммунальщики.
10: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
12: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
10: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
12: Логично.
10: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
12: И при этом расходы не исчезают.
10: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
12: Ремонты?
10: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
12: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
10: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
12: Понятно.
10: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
12: Какой?
10: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
12: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
10: А вот и нет.
12: Почему?
10: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
12: Жесть.
10: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
12: То есть уголовка или штраф?
10: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
12: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
10: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
12: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
10: Угу.
12: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
10: Да.
12: Что происходит с ними?
10: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компаний говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
12: Ничего себе!
10: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
12: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
10: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
12: Налоги.
10: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
12: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
10: Так.
12: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
10: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
12: Из-за ставки?
10: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
13: Брал кредит.
10: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
13: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
10: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
13: То есть бизнесу дешевле не платить?
10: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
13: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
10: Карта есть, и она крайне показательна.
13: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
10: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
13: Якутия?
10: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
13: Вау.
10: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства.
13: Угу.
10: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
13: Довольно интересный разброс. Но Якутия – это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
10: Согласна.
13: А Краснодар и Нижний Новгород – вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
10: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
13: Либо?
10: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
13: Логично.
10: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
13: Что может быть хуже?
10: Возраст этих долгов.
13: В смысле, как долго не платят?
10: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 2025 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 2024 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
13: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
10: Это не так просто.
13: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
10: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
13: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
10: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
13: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
10: Как именно?
13: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
10: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
13: Абсолютно.
10: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
13: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
10: Да, механизм работает как часы.
13: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
10: Интересный поворот.
13: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
10: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
13: До скорого. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
14: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
1: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
15: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
1: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин о том, что Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии финансировать разработку и создание искусственного интеллекта.
17: Ну и, наконец, развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов. И в этом смысле Российская Федерация одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта. Но мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что работа совместно с нашими друзьями, партнерами имеет огромное значение. Объединение усилий имеет колоссальный, может иметь колоссальный результат и дать так называемый совместный выхлоп, если позволено будет так выразиться по этому направлению.
3: Главные новости дня.
18: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
19: Прямо на празднике по случаю последнего звонка выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
18: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
20: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
18: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
21: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
18: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская о возможном снижении минимального возраста трудоустройства до 12 лет.
22: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку. К сожалению, пока вот для всех них, для всех желающих, мы предоставить вот такую вот возможность не можем. Но все равно эта занятость существует. Во-первых, зайдите, всем рекомендую, на сайт Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Там четко написано лето моей карьеры. Есть такие потрясающие проекты «Путь героя», которые все-таки подростковую занятость как-то прикрывают.
0: Учим китайский вместе.
2: Как сказать по-китайски «Я хочу в Тибет»?
4: 我想去西藏.
2: И еще раз «Я хочу в Тибет» по-китайски будет звучать так.
4: 我想去西藏.
2: И третий раз.
4: 我想去西藏.
2: Учим китайский легко и весело.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
1: Логистический локдаун, Архангел спецназа о постоянных ударах ВСУ.
23: Вот уже несколько недель кряду ситуация в тылу на новых российских территориях находится в подвешенном состоянии из-за ударов беспилотниками. На сегодняшний день обстановка никак не улучшилась. А количество ударов по логистическим путям, особенно в Новороссии и на Донбассе, растет. Практически прекратилось передвижение сразу на нескольких участках в Херсонской и Запорожской областях. Генический Мелитополь, Мелитополь-Токмак, Генический Мариуполь. Окрестности Донецка – все под ударом. А сегодня даже появились кадры с ударом по окрестностям Шахтерска, что еще больше расширяет географию проблемных зон. Помимо этого, все чаще фиксируются пролеты до Чангара в Крыму, что уже сказалось на логистике до Крыма. В этих условиях требуется как можно скорее наращивать систему противодействия этим БПЛА путем внедрения своих дронов-перехватчиков против них. Иначе логистика как в тылу, так и на передовой просто остановится.
1: Наверху не видно реальности. Военкор канал 2 «Майора» про новые заявления заместителя главы МИД Грушко.
23: Вот что Александр Грушко заявил в интервью Russia Today. Возможность НАТО захватить или заблокировать Калининград – нулевая. По его словам, в Альянсе понимают, что любые попытки сделать это приведут к тяжелейшим последствиям для тех, кто вынашивает такие планы. Грушко при этом отметил, что сейчас Балтийское море превращается в арену конфронтации. Вот обожаем, когда дяди, не имеющие понятия о военном деле, логистике, ситуации на фронтах, выдают в эфир свои экспертные заключения. Если завтра через Прибалтику украинцы нашлют дронов по нашей логистике области, назло этому заявлению, что делать будете? Лично пойдете деблокировать или в МОК стоять? Мы уже и так слишком недооценили врага. Может, хватит?
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
24: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он Илья зовут его, прапорщик. Фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельн Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много. И держит он в холодной яме нас уже пятый день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями. И тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
1: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий Максим Колесник из 11-й отдельной танковой бригады несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
5: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
1: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
6: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
23: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
6: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
6: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
23: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
8: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
1: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
9: «Гриппен» — один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
1: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
10: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
1: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Аналитик Вадим Трухачев о том, что Запад начинает играть по-крупному и выдавливает Россию отовсюду.
12: Тут, знаете, вылезла целая большая подборка новостей. Прямо в одном флаконе и Евросоюз, и СНГ. Смотрите, что происходит. К Каллас от имени ЕС буквально потребовала от России ограничить численность своей же армии, ну и заодно вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Параллельно с этим Швеция передает Украине новые самолеты, а посольства европейских стран демонстративно проигнорировали российские предупреждения и наотрез отказались уезжать из Киева. Идем дальше. Пашинян делает громкое заявление, мол, народ Армении сам выберет между Евросоюзом и ЕАЭС, а возможного повышения цен на газ он вообще не боится. Ну, согласитесь, вряд ли бы он говорил так смело, не будь у него за спиной поддержки Брюсселя. В это же время в Казахстане отпускают заукраинца, который публично оскорбил приехавшего с визитом Путина. И все это на фоне резкой активизации отношений между Казахстаном и ЕС. Ну и вишенка на торте. На европейских каналах готовится к выходу новость о Полине Гагариной. Естественно, все с тем же политическим подтекстом. Вывод напрашивается сам собой. Евросоюз сознательно идет на обострение. Судя по всему, их предел уступок сейчас – это признание за Россией Крыма и Донбасса. Но взамен они хотят полного ухода Москвы со всего остального постсоветского пространства. Ни на какой реальный диалог там просто не готовы. С нами воюют всерьез, причем по всем фронтам. А все почему? Потому что на Западе крепнет уверенность. Россию можно прогнуть на самых разных направлениях.
11: Американист Кирилл Бенедиктов считает, что администрация Трампа будет делать все, чтобы оторвать Армению от России.
13: Если говорить серьезно, то, конечно, Армению Трамп собирается оборонять, естественно, от России, потому что вообще вся деятельность Соединенных Штатов, что до Трампа, при, значит, старике Байдене, что при Трампе, вот, она, конечно, вся направлена на то, чтобы оторвать Армению от России, вырвать ее вообще из орбиты, как бы, Москвы. Вот, раз уж там сейчас пробуксовывает как-то с Грузией, значит, надо бить туда, где это возможно. Да, а поскольку пока у власти в Армении вот это вот, значит, существо... Не знаю на самом деле. Мне это все, конечно, дико не нравится, потому что Армения, она хотя и маленькая, но стратегически чрезвычайно, конечно, важная. Поэтому я думаю, что если, значит, вот это вот существо там сохранит власть в результате выборов, а шансы на это довольно велики, то процесс, как бы, отторжения Армении от России, он будет продолжаться.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
14: Приветствую вас. Прогноз на 30 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас разворачивается просто роскошное бархатное полотно, потому что третий аркан у нас императрица. И в такой день суровая дисциплина и правила мая, то есть пятого месяца Иерофанта, встречаются со своей идеальной парой. Это энергия плодородия, земного изобилия, красоты, материнского тепла. И, конечно же, это время, когда все наши прошлые усилия обретают очень мягкую, такую осязаемую форму, превращаются из чертежей в реальные плоды. Однако в этот день такое сочетание приобретает колоссальную глубину и мистический окрас, потому что мы проживаем накануне мощного полнолуния в Стрельце, которое случится уже на следующий день, 31 мая. Здесь растущая луна освещена на 99%. Этот предполнолунный пик уже вовсю освещается, ощущается в пространстве, потому что эмоции накалены до предела, интуиция обостряется просто до мистического уровня, а внутри зреет очень мощная потребность в каком-то масштабном расширении. Императрица в такой день выступает в роли очень мудрой чаши, которая обязана удержать этот бушующий лунный океан и направляет скорпионий магнетизм и драйв в русло тотального материального и духовного процветания. Очень воспользуйтесь этой энергии. Так, а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 18. 1 плюс 8 девяточка. Это у нас вибрация отшельника. И, конечно же, это вносит эмоционально заряженный день какую-то невероятную глубину. Это мудрость, потребность в осознанности. Возникает такой

0: Голову в этом шторме, удерживать фокус на главном смысле нашей жизни. Вы не просто потребляете блага мира, вы созерцаете их сакральную суть. И с практической бытовой точки зрения, такой субботний день на пороге полнолуния требует от нас замедления, заботы о себе, какой-то созидательной активности. То есть в этот день максимально приветствуется наведение идеальной красоты, уюта в доме, уход за комнатными растениями или садом, а также любые омолаживающие или уходовые процедуры для лица, тела, может быть, сменить прическу, стиль, потому что императрица обожает расцвет материи. Еще это лучший момент для того, чтобы устроить, может быть, роскошный, но такой красивый камерный ужин для своих близких, проявить щедрость, заботу и тепло по отношению к матерям, женам, детям, дочерям. И предполнолуние в Скорпионе дает очень классный энергетический посыл и зеленый свет для завершения крупных финансовых дел, может быть, аудита имущества, планирование статусных покупок, которые подчеркнут ваш успех. И здесь очень полезно провести несколько часов в тишине или на природе. Это позволит отшельнику структурировать ваши грандиозные какие-то замыслы перед завтрашним лунным взрывом. В то же время категорически не стоит поддаваться провокациям, впадать в истерики, проявлять капризность, ревность и контролировать каждый шаг ваших близких, потому что Скорпион в сочетании с избыточной лунной энергией может превратить мягкую императрицу в такую деспотичную правительницу. И здесь нельзя транжирить деньги на какие-то мимолетные, импульсные такие прихоти ради того, чтобы просто заглушить внутреннюю тревогу от приближающегося полнолуния. Избегайте шумных, хаотичных компаний, каких-то пустых разговоров, которые опустошают ваш ментальный ресурс. Не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты в этот день. Вот время созревания плодов сейчас, а не посадки семян, понимаете? Ну и не уходите в какое-то сухое поучительство, высокомерию по отношению к тем, кто не справляется с эмоциями этого дня. Будьте все-таки более сострадательны к эмоциям людей, которые рядом с вами. Вечер проведите в максимально комфортной, эстетичной и спокойной обстановке. Может, балуйте свои чувства вкусной едой или красивой музыкой. Вот чувствуйте себя абсолютно защищенным, богатым, мудрым хозяином своей процветающей реальности. Вот такой мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность

0: гонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым: что мы найдем, если однажды они все-таки откроются? Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 30 мая. Давайте спросим у рун, что же они нам пророчат, какой энергии зададут. Итак, у нас выпала руна Райдо. Такой день под влиянием руны Райдо – это символ пути, движения, путешествия. Это выбор и правильное направление. Так что это руна дороги, как в прямом, так и в переносном смысле. Райдо всегда указывает на момент, когда важно быть в движении. То есть не стоите на месте, не топчетесь в нерешительности, а выбирайте направление и двигайтесь вперед с открытым сердцем и ясной головой. В работе, значит, у нас день обещает быть активным, возможно, полным встреч, звонков, поездок, каких-то срочных дел, да, и руна советует следовать логике, плану и четко держать курс. Не пытайтесь делать все сразу. Здесь важна именно последовательность и организованность, дисциплина. Так что это хорошее время для командировок, например, для рабочих встреч, для каких-то согласований. И Райдо может принести возможность сдвинуть с места какие-то зависшие проекты или может найти новые направления для реализации. Здесь главное не сидеть сложа руки. Вот, друзья, путь откроется только для тех, кто движется, кто идет. В отношениях Райдо говорит о развитии, о движении вперед, иногда о расставаниях, если путь партнеров расходится. Но чаще все-таки о согласовании ритмов и интересов. Это хороший день для совместных прогулок, для коротких поездок, для обсуждений будущего. И здесь парам очень важно проговорить о совместных целях, о векторе движения. Может быть, пора выходить на новый уровень, да? А вот одиноким людям день может принести знакомство именно в дороге. Может, в интернете или даже во сне. Здесь главное быть открытым и внимательным к знакам. По здоровью руна Райдо, конечно же, указывает на необходимость движения. Это день, когда тело требует активности, прогулки, зарядки, йоги, плавания. Вот все, что помогает энергии циркулировать. А вот застой и напряжение может снять только движением. Вы же знаете, да? Также стоит уделить внимание ногам, суставам, пояснице. Они в такой день в фокусе. Подумайте о том, как вы идете по жизни, и физически, и метафорически. Может быть, пришло время сменить маршрут. Такое тоже бывает. Так что совет дня: не стоим на месте. Даже самый долгий путь начинается с первого шага. И Райдо дарит поддержку тем, кто идет, с верой, с намерением и с внутренним ориентиром.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
4: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
3: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
5: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать
7: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
6: Но основные неприятности у «Сказкаленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
8: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
6: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
9: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
6: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
10: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
6: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Лент». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное, то, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность, это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать. А на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше?
11: «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку, а картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка-ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн. Это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращения. Да, формально, да, медленно. Но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка-ленд» – это конкретная история, конкретный адрес, конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья, искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказки-ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
12: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
13: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
15: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
13: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
13: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Радио Лента. Прямая речь.
17: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
18: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику. Она делается одним предприятием, американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру объединенной двигатель строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали. РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
19: Главные новости дня.
13: Румыния сбила русский дрон. В городе Галаце повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
20: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
13: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
21: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
13: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
22: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
13: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радиолента. Прямая речь.
17: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
23: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже 4-й год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
19: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
24: Увы и ах, Украина является крупнейшим
0: союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы, метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
3: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
2: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить, увы.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
9: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
8: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
8: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
6: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
8: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
24: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
11: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
25: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
11: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
12: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
11: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
16: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луган,

0: Московского комсомольца. Чем недовольно Z-сообщество?
1: Журналисты издания выложили пространную статью о полезности военного поражения России, которая непременно в итоге, только потом, неизбежно обернется победой. После публикации у патриотов возник совершенно справедливый вопрос. Берега совсем попутали, но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию, какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно Московский комсомолец. Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет, потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком, сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
0: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
2: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
5: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
4: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
6: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
4: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
4: Потеря 50-60%

0: Снабжение может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор «Астрахань» о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
3: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
2: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
4: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, которое попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
2: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
5: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
7: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот это очко втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
6: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
8: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, к гадалке не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
6: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
9: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
11: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
10: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
11: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
10: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
11: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
10: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
11: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
10: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
11: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
10: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
11: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
10: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
11: Да, ее в бак не зальешь.
10: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
11: А если они разрушены?
10: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
11: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушение, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
10: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
11: Да. Почему он парализует весь юг страны?
10: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
11: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
10: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
11: Компании вроде немецких Линди и Лиман?
10: Именно они.
11: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
10: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
11: Почему?
10: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
11: Подбирали режимы термообработки?
10: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
11: Клапан лопнет через неделю работы.
10: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
11: И начинается эпопея с параллельным импортом.
10: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
11: Потом фурами через границу.
10: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
11: Но самое страшное тут, наверное, время.
10: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
11: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
10: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
11: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
10: Срываются сроки посевной.
11: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
10: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом, в городе-спутнике Волжском, есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
11: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
10: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
11: То есть силовой каркас?
10: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
11: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
10: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
11: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
10: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
11: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
10: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
11: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
10: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
11: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан баррикады».
10: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
11: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
10: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
11: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
10: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
11: То есть о сверхточной сборке.
10: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
11: Ага.
10: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
11: Возникает мощная сейсмическая волна.
10: Да. Это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
11: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
10: А это нарушает строгие требования к чистоте.
11: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод вот работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
10: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
11: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
10: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
11: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
10: 1000 километров.
11: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
10: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
11: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
10: В радиолокационном покрытии.
11: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
10: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
11: Когда боекомплект расстрелян,
10: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
11: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
10: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
11: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
10: Сущие копейки в масштабах авиации.
11: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
10: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
11: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
10: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
11: Каскадный эффект бьет по логистике.
10: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
11: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
10: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
11: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
10: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект. А это главная логистическая артерия на север страны.
11: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
10: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
11: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
10: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
11: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
10: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
11: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
10: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
11: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
10: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
11: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
10: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
11: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
10: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
11: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
10: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки?
11: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары. Государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
10: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
11: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
10: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
11: Мощные системы РЭБ.
10: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
11: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
10: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
11: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
10: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные и рабочие кадры в следующем десятилетии?
11: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
10: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в «Разборе дня».
11: До свидания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Хуже, чем в 90-е. Росстат сообщил о массовой невыплате зарплат тысячам бюджетников. Просроченная задолженность по зарплатам в России, которая в прошлом году выросла рекордно за 9 лет, продолжает стремительно увеличиваться, следует из данных Росстата. По состоянию на конец апреля общий объем зарплатных долгов в стране достиг почти 3 миллиардов рублей и подскочил на 35% за месяц. Это почти 94,5% за год. По сравнению с началом прошлого года, то есть за 15 месяцев, сумма невыплаченных в срок зарплат стала больше почти в 6 раз. А число людей, столкнувшихся с задержками, выросло в 2 раза за месяц и более чем в 2,5 раза за год. На начало мая, по данным Росстата, таких было 19 тысяч человек, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Проблемы с выплатами возникли прежде всего у бюджетников. Долги по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов подскочили в 62 раза за апрель и в 3647 раз за год. Зоной зарплатного бедствия стали регионы. Почти вся сумма просрочки по выплатам, а это почти 700 миллионов рублей, связана с непоступлением денег из местных бюджетов.
12: Кроме того, более 2 миллиардов рублей зарплатных долгов накопил бизнес из-за отсутствия собственных средств, следует из статистики. Более 85% суммарной задолженности, около 2,5 миллиардов рублей, приходится на работников электро- и газоснабжения, строителей, а также фабрики и заводы несырьевого сектора. При этом примерно треть суммы долга люди ждут с прошлого года, а около 11% более 2 лет, отмечает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
14: Резкий прирост долгов по зарплатам отчасти отражает низкие уровни, с которых идет увеличение задолженности. Тем не менее, это явный сигнал на ухудшение финансового положения компаний.
12: По данным Росстата, в начале года прибыли бизнеса обвалились на 33%, что стало одним из самых глубоких падений в современной истории. Прибыль в обрабатывающей промышленности сократилась почти вдвое, а добывающей почти на треть, а в агропромышленном комплексе на 38,5%, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Регионы испытывают проблемы с выплатами после рекордного в истории дефицита бюджета. В прошлом году по всем субъектам РФ он составил 1,5 триллиона рублей. В этом году экономическое здоровье регионов может еще больше ухудшиться, отмечают эксперты. По их словам, санкционное давление, крепкий рубль и повышение налоговой нагрузки продолжат оказывать давление на региональный бизнес. Поэтому задолженность по зарплатам, скорее всего, продолжит расти. При этом журналисты утверждают, что средства массовой информации запретили рассказывать россиянам о стремительно увеличивающейся задолженности по зарплатам. В СМИ якобы передали методичку, которая предписывает максимально игнорировать данные Росстата о росте зарплатных долгов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Глава Росавиации Дмитрий Ядров о том, что Россия – единственная страна, которая полностью строит самолеты без привлечения зарубежных партнеров.
17: Мы единственная страна, которая полностью делает отечественные самолеты без привлечения других зарубежных стран. Если, например, взять создание Боинга или Airbus, это порядка 25 стран, 8 тысяч предприятий. У нас это все формируется внутри Российской Федерации. Коллеги очень активно получают соответствующие одобрительные документы у Росавиации. Вот сейчас на выходе как раз водовакуумная система для воздушного судна «Суперджет». Я уже не говорю про авионику, она делается одним предприятием американским. Двигатель ПД-8 – это уникальная разработка нашего Рыбинского завода, который входит в структуру объединенной двигатель строительной корпорации. Мы фактически создали двигатель с нуля за 6 лет. Ни американцы, ни англичане, ни европейские страны такого не делали. РФК. На сегодняшний день завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. Я думаю, что в начале июня мы всех порадуем соответствующим выданным документом со стороны авиационных властей России.
1: Главные новости дня.
12: Румыния сбила русский дрон. В городе Галация повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
2: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте. 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
12: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
18: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
12: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
19: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
12: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
20: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже 4-й год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
21: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. в этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
0: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины, нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете? Военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты, или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
23: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
22: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
24: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
22: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
7: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
22: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
9: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
8: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
10: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
8: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
11: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
8: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: И не друг, и не враг, старше Эдды. О том, как американцы влияют на ход спецоперации.
13: Любителям духа Энкориджа в очередной раз повторю. Прямо сейчас над дорогами Таганрог-Крым, Донецк-Луганск и прочими висят американские дроны на американском Старлинке и наносят удары по нашим людям, как военным, так и гражданским. Украина пользуется всеми благами компаний «Маска» и прочих представителей американского военно-промышленного комплекса. Каждый удар они разбирают и обучают свои машины, делая их еще смертоноснее. Можно еще раз позвать в гости Эрла Маска, таскать его по говнопередачам в телек,

0: Но, увы, мы страдаем обрезанием нашей исторической памяти. Вброс этот вовсе не неожиданность, а всего лишь подзабытая закономерность. 30 лет назад в первую чеченскую кампанию какую восхитительную позицию в сомме либеральных СМИ занимал именно московский комсомолец? Забыли или не ведаете даже, что писали о русской армии, о русском солдате? Я нет, потому и не удивляюсь нынешней позиции. Плохо, на самом деле хорошо. Поражение – победа. И врагов, если надо, они объявят друзьями. Любое пожелание клиента – закон, сами понимаете. То ли еще будет. Общество начинает готовить к тому, что до выполнения целей и задач спецоперации, простите, когда Киева раком, сейчас идет считывание реакции на публикацию в медийных площадках, чтобы сделать выводы, скорректировать информполитику, прижать, потушить или, наоборот, ослабить.
1: Лейк Гусар об огромных проблемах на сухопутном коридоре в Крым.
2: Я человек не военный, но даже я понимаю, что это катастрофа. Видел видео с трассы Мариуполь-Крым. По ней осуществляется снабжение практически всей группировки войск вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы изобрели технологию, в результате которой они выносят наши тылы на расстояние около 100 километров от линии фронта. Технология эта проста. Беспилотник самолетного типа, которые летят по заданным координатам. Затем включается система наведения, основанная на искусственном интеллекте. А сам выбирает цель, заложенную в его базу данных, и атакует. Сбить такой беспилотник практически невозможно. Я напомню, что отправленный пузиком на утилизацию Гудвин, пробивая тупость старых идиотов, занимался созданием примерно таких систем. Но вместо того, чтобы под него выделили какой-нибудь НИИ, он был отправлен в мясной штурм. Победим ли мы в войне с таким отношением к кадрам? Вопрос, как вы понимаете, риторический.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
5: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
4: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
6: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
4: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
4: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: вам.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Астрахань о том, будут ли интернет выдавать за хорошее поведение.
3: Об этом сказал Дугин. То ли постирония, то ли всерьез. А может, это очередной вариант донесения его сложной философии до серых масс. Но значительная часть публичных людей была разозлена предыдущими событиями и вдруг начала резко осознавать, что Дугин что-то такое несет, не то. И я чего-то даже обиделся за Дугина. Это же далеко не самое странное его заявление. И далеко не самое абсурдное. Это ж уважаемый спикер, дорогой лидер и философ поколений. Он же пару лет назад центр Ильина строил под аплодисменты телеграмного обкома. Ну просто признались бы, что хреново в людях разбираются и опять обосрались, несколько лет вознося на вершину этого человека. Точнее, и этого человека тоже. Список уважаемых братьев как-то редеет. А про то, как со знаменем философии Дугина инфовойну выигрывали на Западе, просто придумывали для красного словца. И отстаньте от старого человека. Ну или наоборот, не отставайте, ибо гражданское общество должно пожрать и детей, и отцов. Короче, это так странно, что даже интересно.
2: Роман Сапаньков о больших проблемах на трассе Ростов-Крым.
4: На сухопутном коридоре в Крым тяжелая ситуация с контролем неба. Вражеские беспилотники спокойно летают и поражают цели. Есть жалобы, что ЭМОГам вместо работы приходится тратить время на написание отчетов. В общем, если надумали ехать на отдых, то лучше с семьей езжайте через мост. Пока там более-менее безопасно. Хотя и в сухопутном коридоре еще месяц назад проблем не было. И вот, приплыли. К слову, аналогичная ситуация на дороге Донецк-Мариуполь. Хорнет, новый дрон Украины, стал опасным явлением, который попьет крови. Вооруженные силы противника опять вышли на новый технологический уровень, что наводит на неприятные мысли.
2: Хьюстон, у нас проблемы. Александр Харченко про новые беспилотники украинцев.
5: Да, у нас серьезные проблемы. Достаточно проехать по трассе от Луганска до Донецка, и даже самый твердолобый патриот поймет, что украинцы совершили огромный рывок вперед. Да, это как раз тот самый гром, который ждал русский мужик. Сверкают молнии, льет дождь, но пока ситуация рабочая. Беспилотники на Украине превратили в настоящий религиозный культ. Но у любой технологии есть свои пределы. Нам нужно их искать. Смотрите сами. Starlink позволил летать у Земли без потери связи с оператором. И теперь стало понятно, что только физическое уничтожение этого самолетика нейтрализует угрозу. Так может, перерезание сухопутного коридора на Крым — это и есть тот стимул, который заставит нас собраться и переломить существующие тренды? Надеюсь, что так и будет. Пытаюсь мыслить позитивно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Блогер и экс-участник спецоперации Евгений Гольман о том, что российская армия безнадежно отстает от технологического прорыва украинских дронов.
7: Хохлы уже летают на расстоянии пилота и оператора 2000 километров. Вот такая война. Они нас обгоняют просто. Мы пытаемся как черепахи, но нас обгоняет гепард. Вот такие, ребят, дела. Постоянно вот это очко втирается, вот это розовое облако. Да снимите вы очки.
6: Телеграм-канал Ворон FPV о том, что украинские дроноводы установили рекорд по дальности.
8: Украинцы установили новый рекорд. Управление «Стингом» на расстоянии 2000 километров благодаря системе удаленного управления. Пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком «Стинг», который находился на севере Украины. Как ранее утверждал «Мадяр», что отводит операторов с линии фронта и переводит их на дистанционное управление дронами, уже обкатывается вовсю. Примечательно, гадалки не ходи, что система будет стоить копейки, так как делают это энтузиасты, а не ВПК. И после сегодняшнего рекорда схема уже будет внедряться в войска.
6: Бывший оператор беспилотника Виктор Радужный о том, почему в России проспали технологию удаленного управления дронами.
9: Мы 2 года назад на выставках ходили, слюни пускали, смотрели на точно такие же наши железки. И где они сейчас? Да похоронили их под горой отчетов, потому что какому-то генералу ценник в 4 миллиона показался отличным поводом, чтобы набить карманы. А внедрять это в окопы никто и не думал. А украинцы взяли, собрали команду пацанов-энтузиастов, склепали систему на коленке из дешевых плат, и теперь у них пилот сидит где-нибудь в Польше и спокойно сбивает наши аппараты над Сумами. Вы вообще понимаете, что происходит? Это же полный провал. Пока у нас генералы рисуют красивые презентации для начальства, противник просто берет и полностью меняет правила игры. Они выводят операторов из-под удара. Их теперь невозможно вычислить по сигналу пульта и накрыть артой. Они в абсолютной безопасности. А у нас до сих пор пацаны гибнут, потому что сидят с антеннами на самой передовой и светятся на всех детекторах, как новогодние елки. И не надо мне тут сказок про то, что кто-то кому-то продал технологию. Никто ничего не продавал. Просто там парням дали свободу работать, а у нас все зажали в тиски и задушили согласованиями. Обидно до слез, что из-за бумажек мы теряем людей. Если сейчас не разогнать этих кабинетных трутней и не начать экстренно копировать такой подход, мы останемся в каменном веке с пулеметами против роботов.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: 208 беспилотников. Они одновременно ударили по 11 регионам России, от причерноморских степей Волгограда до ярославских берегов Волги.
0: Вот география этих ударов, она меняет вообще все. Промышленность в стране исторически выстраивалась так, чтобы находиться в глубоком безопасном тылу.
10: За тысячи километров от любых потенциальных линий фронта.
0: Да. А теперь она в одночасье сама стала линией боевых действий. Иллюзия вот этого неуязвимого тыла, она просто исчезла.
10: Но суть ведь тут не просто во взрывах, верно? Или там в локальных пожарах?
0: Не только в них. Суть в каскадном эффекте. Один падающий дрон запускает цепную реакцию. Она ломает логистику, разгоняет инфляцию и в итоге напрямую бьет по стоимости базовой продуктовой корзины в супермаркете.
10: И отправная точка вот этого эффекта домино – это Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Это же настоящий индустриальный гигант.
0: 15 миллионов тонн сырой нефти в год.
10: Вот чтобы понимать масштаб, если перевести это в более понятные цифры, получается примерно 165 железнодорожных цистерн. Каждые сутки.
0: Непрерывно. И майская атака стала уже 10-й по счету. Удары пришлись по самому критическому узлу. Это установки АВТ-1 и АВТ-6.
10: Атмосферно-вакуумные трубчатки. Звучит очень сложно.
0: По факту это сердце любого НПЗ. Сама по себе сырая нефть – это просто такая густая, черная, грязная жидкость. Она бесполезна.
10: Да, ее в бак не зальешь.
0: Точно. Чтобы получить бензин, дизель или авиационный керосин, ее нужно сильно нагреть и разделить на фракции. И именно это делают установки АВТ.
10: А если они разрушены?
0: Нефть просто некуда девать. Завод моментально превращается в бесполезное нагромождение металла и бетона.
10: Подожди, звучит слишком фатально. Я понимаю масштаб повреждений, там пожар, разрушения, но Россия – это крупнейшая нефтяная держава. Огромный опыт строительства. Неужели в стране нет бригад инженеров или складов с трубами, чтобы просто взять и все быстро починить?
0: Почему локальный пожар вдруг становится проблемой?
10: Да. Почему он парализует весь юг страны?
0: Потому что это не просто водопровод в квартире, где можно заварить дыру и пустить воду дальше. Эти установки работают под чудовищным давлением.
10: И при экстремальных температурах, я так понимаю...
0: Да, там стоят сложнейшие системы распределения потоков, высокоточные клапана. И вот тут захлопывается санкционная ловушка. Десятилетиями эта критическая номенклатура закупалась в Европе.
10: Компании вроде немецких Линди и Лиман?
0: Именно они.
10: Стой, но разве при наличии современных станков с программным управлением нельзя просто взять уцелевший немецкий клапан, отсканировать его и выточить точную копию? Это же просто кусок металла.
0: В теории звучит отлично, а на практике это инженерный кошмар.
10: Почему?
0: Дело вообще не в форме детали, а в металлургии. Сырая нефть – невероятно агрессивная и коррозивная среда. Немецкие компании десятилетиями разрабатывали секретные сплавы.
10: Подбирали режимы термообработки?
0: Да, чтобы металл не деградировал от серы и вот этих диких перепадов температур. Если выточить такую же деталь из обычного сплава, пусть даже очень качественного, она просто не выдержит.
10: Клапан лопнет через неделю работы.
0: Будет новый разлив нефти, новый пожар, и завод снова встанет. Нужна оригинальная деталь, а прямых поставок из Европы больше нет.
10: И начинается эпопея с параллельным импортом.
0: Да, цепочка удлиняется до абсурда. Заказ идет через фирмы-однодневки в Объединенных Арабских Эмиратах, потом в Турцию, потом в Китай.
10: Потом фурами через границу.
0: И каждый посредник берет премию за риск. В итоге деталь обходится российской промышленности в 3-4 раза дороже.
10: Но самое страшное тут, наверное, время.
0: Да. Ремонт, который раньше делали за 3 месяца, теперь растягивается на год, а иногда и на полтора.
10: И вот тут логично вернуться к тому фермеру на юге. Долгий ремонт означает резкое падение объемов переработки нефти.
0: Меньше переработки, меньше дизельного топлива на оптовых базах.
10: Возникает жесткий дефицит, оптовые цены взлетают. Трактор без дешевого дизеля становится просто куском железа.
0: Срываются сроки посевной.
10: Падает урожайность, а дефицит зерна и овощей автоматически переписывает ценники в продуктовых магазинах. Вот она, прямая связь.
0: Но, слушай, проблема в том, что уязвима далеко не только нефтянка. Буквально рядом в городе-спутнике Волжском есть химическое производство. Завод синтетического волокна.
10: Звучит максимально скучно, если честно. Производство полиэфирных волокон.
0: Да, звучит скучно, но из этих волокон делают корд для автомобильных шин.
10: То есть силовой каркас?
0: Да. Если этого корда не будет, или он окажется бракованным, шина просто лопнет на скорости 100 км в час. И у химического производства есть одно фундаментальное отличие от завода по сборке, ну, скажем, мебели.
10: Непрерывность цикла. Химическую реакцию нельзя поставить на паузу.
0: Да, рубильником в конце смены не выключишь. Реакторы и трубопроводы работают круглые сутки при высоких температурах. Внутри циркулирует расплавленная полимерная масса.
10: Если из-за угрозы, атаки или там отключения энергии, завод экстренно останавливается.
0: Вся эта масса начинает остывать. Аналогия очень простая. Можно представить пластиковую соломинку. Если залить в нее горячий жидкий воск и дать ему застыть, обратно его уже никак не выдавить. Трубы блокируются намертво.
10: Получается, чтобы перезапустить такой завод, нужно буквально вырезать застывшие куски труб автогеном.
0: Вырезать и монтировать новые. Это занимает месяцы, сжигая десятки миллионов рублей ежедневно. Но здесь есть куда более мрачный аспект. Во время атаки погибли люди.
10: Двое рабочих ночной смены. Мужчины 60 и 55 лет.
0: Это означает фундаментальный сдвиг в восприятии реальности. Гражданские, сугубо мирные профессии внезапно стали смертельно опасными. Оператор химического реактора теперь рискует жизнью так же, как солдат в окопе.
10: Слушай, а если говорить о военном производстве? В ту же ночь атаковали Федеральный научно-производственный центр «Титан-баррикады».
0: Это предприятие, где делают пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер».
10: Да. Но есть один нюанс. По известным данным, дроны были сбиты на подлете до того, как достигли периметра завода. Упали только обломки. Звучит так, будто ПВО отработало идеально и проблем нет.
0: Думаешь, падение кусков металла на газон ничего не значит?
10: Ну да, разве это может остановить оборонный завод?
0: Это невероятно обманчивое впечатление. Речь идет не о тракторном заводе, а о прецизионном машиностроении.
10: То есть о сверхточной сборке.
0: Сборка мобильных пусковых установок для баллистических ракет – это ювелирная работа. Точность позиционирования деталей измеряется долями миллиметра.
10: Ага.
0: Цеха стоят на специальных виброизолирующих фундаментах. Там поддерживается идеальный микроклимат и частота воздуха. И теперь представь ситуацию. В сотни метров от этого цеха на землю падает боевая часть или 50-килограммовый кусок металла на огромной скорости.
10: Возникает мощная сейсмическая волна.
0: Да, это можно сравнить с попыткой провести микроскопическую хирургическую операцию на глазу, когда в соседней комнате кто-то неожиданно включает хэви-метал на полной громкости. Стены цеха не рухнут, стекла, возможно, даже уцелеют, но рука хирурга дрогнет. Вибрация сбивает тончайшие настройки станков с числовым программным управлением.
10: Плюс дым от пожара снаружи затягивает вентиляцию прецизионных цехов.
0: А это нарушает строгие требования к чистоте.
10: А калибровка таких станков заново – это очень долгий процесс. И вдобавок это колоссальный стресс для рабочих. Завод вот работает в 3 смены из-за гособоронзаказа.
0: Психологическое давление на людей просто огромное. И даже без прямого попадания нарушение технологического процесса – это гарантированный брак.
10: А задержка в выпуске одной пусковой установки ломает всю сложную цепочку поставок вооружений.
0: Да, хрупкость таких высокотехнологичных производств просто поражает.
10: И знаешь, эта хрупкость становится еще более очевидной, если посмотреть на логику и математику самой атаки. Ярославль находится в 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
0: 1000 километров.
10: Синхронный удар по Волгограду и Ярославлю выявляет серьезнейшую системную проблему систем противовоздушной обороны.
0: Какую именно? Ведь радары стоят буквально по всей стране.
10: Радар не может смотреть во все стороны одновременно. Это физически невозможно. Когда две цели, разнесенные по оси север-юг на такое гигантское расстояние, атакуются абсолютно синхронно, это вскрывает бреши.
0: В радиолокационном покрытии.
10: Да. Становится понятно, что невозможно создать сплошной непробиваемый купол над всей территорией. Радарный щит похож на слишком короткое одеяло. Натянешь на голову – замерзнут ноги.
0: Очень точная метафора. И тактика атакующих идеально эксплуатирует эту нехватку одеяла. 208 беспилотников за одну ночь – это классическая тактика перенасыщения ПВО. У того же «Панциря» или «Бука» ракеты заканчиваются очень быстро, когда в небе десятки целей. И вот тут начинается самое интересное.
10: Когда боекомплект расстрелян,
0: наступает технологическое окно уязвимости. Перезарядка комплекса – это не магазин в автомате поменять. Нужна транспортно-заряжающая машина, нужен кран, чтобы загрузить тяжелые ракеты в направляющие. Этот процесс занимает от 20 до 40 минут.
10: И в эти полчаса установка абсолютно слепа и беззащитна.
0: Именно так. Следующие волны дронов программируются так, чтобы подлетать к цели именно в эти окна уязвимости, когда ПВО просто физически не может стрелять.
10: И если посмотреть на экономику этого процесса, дисбаланс поражает. Один ударный дрон стоит от 10 до 30 тысяч долларов.
0: Сущие копейки в масштабах авиации.
10: Да. А ракета для комплекса С-400, которые его пытаются сбить, обходится от 1 до 3 миллионов долларов.
0: Разрыв просто астрономический. От 100 до 300 раз.
10: Получается, что это война на финансовое истощение. На деньги, потраченные на одну тяжелую зенитную ракету, можно произвести и запустить сотню таких дронов.
0: Долгосрочная математика здесь явно не в пользу обороняющейся стороны. Но, слушай, пока в небе разворачивается этот экономический парадокс, на Земле происходит транспортный коллапс.
10: Каскадный эффект бьет по логистике.
0: Из-за атаки сразу в 5 регионах был объявлен режим «ковер». Воздушное пространство полностью закрывается. 40 рейсов ушли на запасные аэродромы.
10: И за этой сухой статистикой скрывается настоящий хаос. 12 тысяч пассажиров.
0: Что такое самолет, ушедший на запасной аэродром? Это аэровокзал, который внезапно переполняется тысячами злых, уставших людей.
10: Это нехватка мест на стоянках для самолетов.
0: Экипажи, у которых заканчивается разрешенное рабочее время, и они просто не имеют права лететь дальше по правилам безопасности. Убытки авиакомпаний исчисляются десятками миллионов рублей за каждый час такого простоя. На Земле ситуация ничуть не лучше. В Ярославле из-за угрозы детонации на нефтебазах полиция просто перекрыла Московский проспект, а это главная логистическая артерия на север страны.
10: Фуры встали в многокилометровые пробки. А современный бизнес работает по системе точно в срок.
0: Склады больше никто не держит. Товар едет прямо на конвейер или на полку магазина.
10: Да, несколько часов простоя на трассе – это сорванные контракты, остановившиеся конвейеры заводов и пустые полки.
0: Удары по НПЗ в Волгограде и Ярославле – это потери 10% всей нефтепереработки страны.
10: 10% – это колоссальный шок для рынка. Биржевые цены на бензин марки АЕ-95 взлетели на 8-12% буквально за несколько дней.
0: Обычно в таких случаях государство вмешивается и вводит запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок и сбить цены.
10: Но этот инструмент работает только тогда, когда топливо физически производится, и его просто выгоднее продать за границу.
0: Да, если разрушены ректификационные колонны и производить нечего, запрещать экспорт бессмысленно.
10: Возникает классический дефицит, который запускает топливную инфляцию.
0: А топливная инфляция – это самая коварная вещь в экономике.
10: Она ложится в себестоимость абсолютно любого товара.
0: От буханки хлеба до кирпича. Дорожает логистика, дорожают товары.
10: И это полностью ломает стратегию Центрального банка.
0: ЦБ держит высокую ключевую ставку, чтобы охладить спрос и сбить инфляцию. Но топливный кризис толкает цены вверх со стороны издержек.
10: Возникают смертельные тиски для экономики. Бизнес душит и невероятно дорогой кредит, и дорогая логистика одновременно.
0: Возникает закономерный вопрос. Почему крупный бизнес, ну вот эти заводы, гиганты с миллиардными оборотами, просто не возьмут защиту в свои руки.
10: Закупить системы радиоэлектронной борьбы, поставить локальные радары, государственное ПВО на каждую трубу не хватит.
0: Приоритет всегда отдается военным базам и мегаполисам.
10: Значит, бизнес должен защищать себя сам.
0: И бизнес пытается. Но это порождает то, что экономисты называют скрытым военным налогом. Чтобы прикрыть один крупный завод, нужно закупить радары для обнаружения низколетящих целей.
10: Мощные системы РЭБ.
0: Да, натянуть специальные металлические сетки. Бюджет такой защиты на один объект составляет от 150 до 300 миллионов рублей.
10: Это гигантские суммы, изъятые из оборота. И здесь кроется самый сложный, наверное, самый провокационный вопрос, который остается далеко за рамками сухих экономических отчетов. Если каждый крупный завод, каждая нефтебаза теперь это потенциальная военная мишень, что прямо сейчас происходит в голове у обычного студента технического вуза? Захочет ли новое поколение идти учиться на инженера-нефтепереработчика или специалиста по химическим технологиям?
0: Ведь, получая такой диплом, молодой специалист фактически подписывает себе путевку на передовую?
10: Да. Выбор гражданской профессии, обычной синеворотничковой специальности, превратился в выбор профиля риска для жизни. Заводской цех стал зоной боевых действий.
0: И как в таких условиях, с таким уровнем ежедневного стресса, система будет воспроизводить инженерные рабочие кадры в следующем десятилетии?
10: Этот вопрос определит будущее промышленности гораздо сильнее, чем наличие или отсутствие запчастей для станков.
0: Этот вопрос, пожалуй, остается открытым. Стоит оставить его, чтобы каждый мог обдумать, как это изменит индустрию в ближайшие 10 лет. Продолжаем наблюдать за развитием событий. До новых встреч в «Разборе дня».
10: До свидания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
11: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
2: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
12: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
2: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
13: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
2: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Times.
3: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
2: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов-камикадзе, российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Калининград. Частный детский сад. Сказка «Ленд». Закрытие. Уголовное дело. Вспышка сальмонеллеза. И вот я читаю эту новость, и у меня один вопрос. Один вопрос, который не дает покоя. Сколько дней дети уже заражались до того, как все это вскрылось? Потому что, понимаете, такие вещи не случаются за одно утро. Это не так работает. И сегодня мы в этом разберемся. Итак, для начала. Что вообще такое сальмонеллез? Без медицинской лекции, просто по-человечески. Это кишечная инфекция. Бактерия попадает в организм через еду, яйца, мясо, молочко. Дальше – жар, рвота, понос, обезвоживание. Звучит противно, но не смертельно, да? Взрослый поваляется несколько дней, поноет, выживет. Но вот ребенок – это другая история. Маленький организм теряет жидкость катастрофически быстро. Это уже капельницы, это уже реанимация, это уже родители в коридоре больницы, которые просто не понимают, как это вообще могло случиться. Вот что такое сальмонеллез для трехлетнего ребенка. Запомните это ощущение. Теперь главное. То, о чем почему-то молчат. Массовое заражение в детском саду – это не случайность. Это процесс, который занимает время. Либо продукты хранились неправильно недели, не один день. Либо на кухне давно никто не соблюдал элементарные нормы. Либо кто-то из персонала был носителем и продолжал работать. Либо, и вот это вообще отдельный ужас, использовалась просроченная еда. Если заболели сразу несколько детей из одной группы, значит, источник заражения существовал не один день, может, неделю, а может и дольше. Дети ходили в этот сад каждый день, ели там еду. И что-то уже происходило, просто никто еще не знал. Вот это меня и пугает больше всего. Теперь давайте поговорим про родителей. И я хочу сразу сказать, я не собираюсь их обвинять. Совсем. Попробуйте представить обычное утро. Вы собираете ребенка, сами опаздываете на работу, быстро завели, поцеловали, убежали. Вечером забрали, он вроде нормальный, поел, поиграл, лег спать.
15: а на следующий день температура. Ну, думаете вы, простыл. Или что-то съел не то дома, потому что в платном детском саду там же все хорошо. Там маленькие группы, там хорошее питание, там индивидуальный подход, там красивые фотографии в Инстаграме. Вы же платите за безопасность. И вот именно в этом ловушка. Частный сад продает не просто уход за ребенком, он продает ощущение спокойствия. И родители покупают это ощущение, доверяют и не задают лишних вопросов. Потому что зачем, раз уж заплатил? А теперь мой любимый блок. Про проверки. Вот как это обычно работает. Пока все тихо, нарушений не выявлено. Пока нет жалоб, учреждение работает в штатном режиме. Пока дети не оказались в больнице, ну, проводится плановая работа. А потом скандал, уголовное дело, закрытие. И откуда ни возьмись, появляются проверки, акты, нарушения. Вопрос. А где все это было раньше? «Все под контролем» – любимая фраза до чрезвычайной ситуации. «Проводится проверка» – любимая фраза после. А между этими двумя фразами – несколько заболевших детей и несколько семей, которые теперь разбираются с последствиями. Удобненько, да? Я не говорю, что все проверяющие бездельники. Я говорю о системе, которая реагирует, а не предотвращает. Чувствуете разницу? Теперь отдельно про частные детские сады, потому что это важно. Красивый ремонт, фотографии счастливых детей, развивающая среда, домашняя атмосфера, меню с органическими продуктами, по крайней мере, так написано на сайте. Все это вы видите. Но вот что вы не видите – кухню, условия хранения продуктов, реальное состояние холодильников, кто и как готовит еду, когда последний раз делали санитарную обработку. Красивый интерьер не показывает, что творится на кухне. И это не значит, что все частные сады плохие. Есть прекрасные места с честными людьми, которые реально следят за всем. Но вы, как родитель, этого не знаете. Вы видите картинку. А картинка – это маркетинг. Ладно, «Сказка Ленд» закрыли. Виновных найдут. Или не найдут, посмотрим. Но вот вопрос, который меня не отпускает. Сколько еще таких мест прямо сейчас работает в Калининграде? Где нарушения есть, но пока никто не заболел массово. Я не конспиролог. Я не говорю, что это заговор. Я говорю о другом. Система настроена на реакцию после ЧП, а не на предотвращение ЧП. Стоп. Я не хочу, чтобы вы сейчас в ужасе звонили в садик своего ребенка с криками «Покажите мне холодильник». Давайте спокойно. Вот что реально можно сделать. Первое. Задавайте вопросы про питание. Не стесняйтесь спросить, откуда берут продукты, как хранят, есть ли меню. Нормальный садик ответит без проблем. Ненормальный начнет уходить от ответа. Вот вам и маркер. Второе. Доверяйте носу и глазам. Когда приходите забирать ребенка, оглянитесь. Запах, чистота, общее состояние – это информация, бесплатная, прямо перед вами. Пользуйтесь. Третье. Слушайте ребенка. Если он говорит «там невкусно», «там пахнет странно», «мне плохо после обеда» – это не каприз. Это сигнал. Четвертое. Общайтесь с другими родителями. Родительский чат – это не только мемы и поздравления с днем рождения воспитательницы. Если несколько детей из одной группы жалуются на одно и то же, это уже паттерн, это уже повод задать вопросы. Пятое. Не бойтесь жаловаться. Роспотребнадзор принимает обращение. Да, формально, да, медленно. Но иногда это работает. И в любом случае лучше жалоба сейчас, чем капельница потом. «Сказка Ленд» — это конкретная история. Конкретный адрес. Конкретные дети, которые сейчас восстанавливаются. Я желаю им здоровья. Искренне. Но за этой историей стоит кое-что большее. Мы живем в ситуации, когда слишком часто узнаем о проблемах только после того, как что-то случилось с детьми. Не до, после. И каждый раз одно и то же. Закрытие, проверка, уголовное дело, примем меры, а потом тишина. До следующего раза. На этом все. Пишите, что думаете по этому поводу. И знали ли вы вообще, что происходит в «Сказке Ленд»? Следите за новостями. Думайте головой. Чао.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
16: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Праздник военного времени. На школьных последних звонках по всей стране к детям пришли ветераны СВО и вербовщики Минобороны. Школьники Мурманска отработали навыки управления дронами прямо во время праздника «Последний звонок 2026», который проходил в городском Ледовом дворце. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона, озаглавившего пост фразой «Взяли джойстики вместо ручек». Власти организовали на мероприятии, в котором участвовали более 1500 выпускников, стенд Центра патриотического воспитания молодежи «Воин», а также, среди прочего, профориентационные зоны. Как отметила в своем телеграм-канале, в телеграм-канале местная журналистка Виолетта Грудина, сотрудники центра показывали школьникам площадку с беспилотниками, давали управлять дронами и агитировали поступать на службу в войска беспилотных систем.
18: Прямо на празднике, по случаю последнего звонка, выпускников школ агитировали на службу в беспилотные войска. Оперштаб Мурманской области выкатил видео, где выпускники стоят с лентами и пробуют управлять беспилотниками. А теперь, внимание, вопрос. Дочь губернатора Лиза Чибис отказалась от очного обучения в пользу служения родине в беспилотных войсках? Ну, конечно, нет. Запомните, выпускники, вас обманут, обнулят свои же или убьют на поле боя. Это не игра, это война. Уже есть случаи по стране, когда обманутых школьников и студентов реально отправляли на фронт, и они там погибали.
17: В оперштабе со своей стороны заявили, что площадка «Воин» стала настоящим хитом, и заканчивающие школу молодые люди с огромным интересом пробовали свои силы.
19: Инструкторы подготовили для ребят интерактив с беспилотниками. Выпускники могли не только посмотреть на дроны, но и попробовать себя в управлении беспилотниками. Школьники с огромным интересом пробовали свои силы.
17: В других регионах России на праздник к выпускникам пришли ветераны СВО. Только в Мордовии организаторы последних звонков отчитались о 8 таких выступлениях. В Самаре вместе с губернатором к школьникам пришел награжденный президентом за участие в СВО Михаил Тамбовцев. А школу в Москве посетил Владислав Гусев, который возглавляет Московское объединение ветеранов СВО. Участники специальной военной операции также стали гостями последних звонков в Томске, Бурятии, Башкортостане и Краснодарском крае. Эксперты отмечают резкое увеличение в стране военно-патриотических мероприятий для детей. Такие акции также стали часто проводить в школах, говорит политолог Константин Скоркин.
20: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система, дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
17: Во время последних звонков во многих школах война так или иначе стала темой праздника или его части. Школьники возлагали цветы к мемориалам и табличкам убитым на Украине военным, а дети погибших участников СВО получили право позвонить в колокольчик на торжественной линейке. При этом многие родители не согласны с подобной программой праздника и милитаризацией школьного образования. Но выступать против открыто они уже не решаются, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
22: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит ни марионетка, ни наркоша, ни дебил, ни просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
4: Криминальные новости.
5: В Нижегородской области арестован участник СВО, который попытался похитить и изнасиловать 11-летнюю школьницу. По данным канала 112, житель поселка Сухобезводная на улице схватил за руку незнакомую девочку и попытался затащить ее к себе в квартиру, чтобы, как потом признался на допросе, изнасиловать. Но малышка громко закричала, на шум сбежались соседи. Мужчина отпустил ребенка и попытался скрыться, но от правосудия его это не спасло. Известно, что подозреваемый – ветеран СВО. Он психически нездоров. После возвращения с фронта, где воевал в составе ЧВК «Вагнер», мужчина нигде не работал. Ранее был судим за кражу, а также умышленное уничтожение и повреждение имущества. Его арестовали на 2 месяца. Участника СВО арестовали на 15 суток за дебош в пекарне. Он угрожал взорвать гранаты и убить полицейских. Решение об аресте 25-летнего Станислава Добровольского принял Останкинский суд Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве. Поводом для дела стал дебош в столичном кафе. В постановлении суда говорится, что вечером 21 мая Добровольский пришел в московскую пекарню «Папан». Начал приставать к персоналу и пугать его. Герой СВО утверждал, что у него в рюкзаке есть гранаты, и угрожал, что в случае вызова полиции зарежет силовиков и их семьи. На место прибыли правоохранители со служебной собакой и задержали мужчину. Что послужило причиной конфликта в пекарне и были ли действительно у Станислава гранаты, не уточняется. На суде он признал вину и раскаялся. В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший вице-губернатор Краснодарского края по строительству. 35-летний Сергей Власов погиб в ходе боевых действий в составе штурмового подразделения группировки «Восток». Издание «Утренний Юг» отмечает, что 5 мая Власов отправился на свой первый штурм и не вернулся. При этом его тело до сих пор не найдено. В декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 11 лет строгого режима, а также штраф – 90 миллионов рублей. В колонии чиновник подписал контракт и отправился на фронт. В Улан-Удэ толпа подростков забросала мужчину камнями из-за отказа дать им сигарет. Инцидент произошел в 112-м районе столицы Бурятии. В сети есть видео, как несколько подростков преследуют взрослого мужчину, бросают в него камни, кирпичи и палки. При этом повреждения получили припаркованные рядом автомобили. По данным базы, сейчас 4 наиболее активных нападавших задержаны, им по 15-16 лет. С подростками и их родителями работают силовики, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В ходе разбирательства 38-летний пострадавший заявил, что просто шел домой с женой, когда к нему подбежала толпа молодых людей и потребовала дать им закурить. После отказа вспыхнул конфликт, который перерос в преследование и избиение мужчины. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
21: Молодая жительница Якутии Уйгулана Кылахова записала видеообращение, в котором задается одним вопросом. Как выжить?
7: Если уж на то пошло, хочу записать еще одно видео про нынешние реалии. Да? У меня сейчас 27 лет. У меня нет ни квартиры, ни дома, ни машины. Сейчас, чтобы получить ипотеку, это у нас ставка 20% и выше для одиноких, да, у меня нет ни парня, ни мужа, ни детей. И еще надо накопить как-то на первоначальный взнос, там около 1,5 миллиона, да. А если хочешь снять квартиру однокомнатную хотя бы, да, это 40 тысяч плюс счетчики. Это даже не говоря про наши цены на продукты и так далее. Просто как выжить в этом мире? Просто скажите мне. Ай, как вообще? Просто крик души.
4: Главные новости дня.
6: от Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
8: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
6: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
9: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
6: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса завода «Титан-баррикады». Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий госкорпорации «Роскосмос», которая производит агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармата». Также завод выпускает самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».
8: Ух.
6: Кроме того, очевидцы засняли пожар на еще одном стратегическом предприятии – волгоградском НПЗ «Лукойла». Это как минимум 10-я атака на этот завод с начала спецоперации. Первая атака произошла в феврале 2024 года, а последняя – в феврале этого года. «Лукойл» – «Волгограднефтепереработка» – крупнейший завод Волгоградской области. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. От ударов дронов пострадала Ярославская область. Там поражена нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3». Это стратегическая промежуточная нефтеперекачивающая станция с собственным резервуарным парком. Она относится к крупнейшей магистральной системе Балтийского трубопровода и технологически связана с поставками сырья на НПЗ «Славнефть-Янос», а также на экспортные терминалы порта «Приморск». Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Учим китайский вместе.
24: Как сказать по-китайски «я хочу это купить»? Еще раз. «Я хочу это купить» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
25: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
26: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
27: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN-ов, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
26: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
0: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ о рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят: мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на потребление товаров.
26: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
2: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю: подписывайтесь на мой телеграм-канал, это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама. Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзя Грамме, не, в Нельзя Грамме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной.

0: Ну, вообще-то, второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьёвы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документы о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
3: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», ЯС-39, истребители «Гриппен» ЯС-39. Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
2: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
4: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
2: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
5: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
2: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
2: Вместо госпиталя – яма. Рядовой из 380-го мотострелкового полка показал следы побоев от рук своего же командира. Илья Мелин из 3-го батальона мотострелкового полка ушел служить

0: месяц назад. Его забрали в метро и без подготовки отправили на передовую. По его словам, он попал в настоящий ад, где солдат едва ли не каждый день избивает прапорщик. Следы побоев Илья показал на видео, которое отправил родственникам. Главная причина такого жестокого обращения – отказ бойцов идти в штурм без подготовки. По словам бойцов, они стрелять толком не умеют. Похожую ситуацию рассказал еще один военный, Александр Богданов. На днях его прикомандировали к 14-й роте 4-го батальона 186-го мотострелкового полка. После прибытия в подразделение он и другие военнослужащие подверглись избиениям и пыткам. Насилие продолжалось около полутора недель.
1: Хочу сказать вам за отношение к солдату военной полиции. Он, Илья зовут его, прапорщик, фамилию и позывной не знаю. Мой позывной Амельный Илья Анатольевич Амалой. Смотрите, что вытворяет с военнослужащим. Вот. И таких, как я, солдат рядовых, ефрейторов очень много, и держит он в холодной яме нас уже пятый день. Просто некоторые больные, некоторые с костылями, и тоже хотят, чтобы помощь какая-то была.
0: После этого, как утверждает солдат, их направили на боевое задание в район населенного пункта Вербовое. Он сообщил, что после длительного передвижения группа была без сил. Воды и пищи бойцы не видели 6 дней. Когда солдаты попытались запросить передышку по радиосвязи, в их адрес поступили угрозы расправы. Сейчас солдаты записали видеообращение к представителям власти с просьбой помочь перевести их в другое подразделение. Еще один военнослужащий, Максим Колесник, из 11-й отдельной танковой бригады, несколько недель назад получил ранение в боевом задании. Его из госпиталя перевели в другую бригаду, обещая спокойную службу. Но оказалось, все не так.
2: Я и мои товарищи подверглись избиениям, получается, пыткам от командования, а именно с позывным «Мага», это зам командира бригады, и он и помощник Челяба, начальник штаба. И пытали нас 1.5 недели, получается. Иголки под ногти сували, головы разбивали, тело все избитое было, все в синяках, получается. А потом отправили на боевое задание.
0: Максим говорит, все обращения к командиру результатов не принесли. Сами же бойцы понимают, что это билет в один конец. В условиях современной дроновой войны шансов выжить у них попросту нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
4: Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
0: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
5: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
0: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
0: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Привет!
7: Сегодня тема, ну скажем так, очень нестандартная. Картина складывается абсолютно парадоксально. Вот заводы работают в три смены, макроэкономика вроде бы демонстрирует признаки стабильности. Постоянно идут отчеты о каком-то рекордном росте производства. Экономика на подъеме.
8: Ну да, звучит позитивно.
7: Да, но прямо в этот самый момент сотни тысяч людей, особенно в регионах, физически не могут купить себе даже базовые продукты питания.
8: В смысле?
7: В прямом. Просто потому, что их зарплатные карты абсолютно пусты. Сегодня в фокусе масштабный кризис невыплат зарплат весной 2026 года в России. Кризис, который, ну, приобрел совершенно невиданный размах.
8: Слушай, это звучит как какое-то сильное преувеличение, если честно.
7: Почему?
8: Ну неужели ситуация действительно настолько критичная? Любой экономист сразу возразит, что статистика безработицы в стране бьет все рекорды со знаком «плюс».
7: Ага.
8: Показатели же держатся на исторических минимумах – около 3%. Предприятия буквально задыхаются от кадрового голода, занятость полная.
7: Это правда, да.
8: И вот разве в условиях, когда каждый рабочий просто на вес золота, может возникнуть системный кризис невыплат? Зачем вообще компаниям так рисковать сотрудниками? Они же разбегутся.
7: Вот. Именно этот диссонанс между таким официальным оптимизмом и пугающей реальностью и заставляет копать глубже.
8: Так.
7: Переход от парадных отчетов к жестким цифрам все ставит на свои места. К мае 2026 года суммарный долг по зарплатам достиг 2,88 миллиарда рублей. И это абсолютный рекорд за последние 7 лет. Этот показатель с огромным запасом перекрывает и пандемийные локдауны, и тяжелейший экономический шок 2022 года.
8: Подожди, рекорд за 7 лет?
7: Да. Только вдумайся в динамику. За один последний месяц долг подпрыгнул на 35%.
8: За месяц?
7: За один месяц. А в годовом выражении рост составил пугающие 94,3%.
8: Это похоже на сбой целого механизма. Но тут, знаешь, есть серьезное противоречие.
7: Какое?
8: Официальные цифры говорят всего о 19 тысячах пострадавших работников.
7: Да, есть такая цифра.
8: Ну вот. Для страны с населением за 140 миллионов человек это же абсолютная капля в море. Математическая погрешность. Может, проблема просто искусственно раздута?
7: Это классическая ошибка восприятия. Официальная статистика в данном случае – это взгляд на огромную экономику через узкую замочную скважину.
8: В каком смысле?
7: Те данные, которые формируют вот эту цифру в 19 тысяч, собираются исключительно с крупных и средних предприятий.
8: А, то есть где белый сектор?
7: Да, тех самых, где есть профсоюзы, жесткий аудит и прозрачная бухгалтерия. А теперь нужно добавить малый бизнес и колоссальную серую зону.
8: Получается, за пределами этой замочной скважины остается целый пласт экономики, который вообще никто не видит.
7: Совершенно верно. Реальное число людей, сидящих без зарплаты, в 3-5 раз выше официальных цифр.
8: То есть это не 19 тысяч?
7: Нет. Речь идет о 60-100 тысячах семей, которые внезапно лишились средств к существованию. Чтобы этот масштаб стал более осязаемым, смотри.
8: Давай.
7: 2,88 миллиарда рублей – это не просто какие-то абстрактные цифры. Это эквивалент полугодовой зарплаты целого города с населением в 40 тысяч человек.
8: Целый город?
7: Целый город полгода работает абсолютно бесплатно.
8: Хорошо, если масштаб действительно такой, возникает логичный вопрос о виновниках. Кто этот гигантский неплательщик?
7: Вот тут самое интересное.
8: Но исторически в периоды подобных кризисов виноваты разорившиеся коммерсанты. Мелкий бизнес, который там не рассчитал кредитную нагрузку, или просто недобросовестные частники, решившие сбежать с деньгами. Этот частный сектор так сильно тянет статистику вниз.
7: А вот здесь кроется главная, наверное, самая шокирующая аномалия 26-го года. Главный должник в этой ситуации – это государство.
8: Да ладно. Государство?
7: Именно. Бюджетные долги по зарплатам, то есть те деньги, которые не выплачены из-за банальной нехватки средств в казне, выросли за год в 3647 раз.
8: Сколько? В 3000?
7: В 3647 раз. Цифра достигла почти 788 миллионов рублей. Возник тотальный кассовый разрыв.
8: Слушай, кассовый разрыв у государства. Это звучит, совершенно нелогично.
7: Почему?
8: Работа в бюджетной сфере десятилетиями считалась эталоном стабильности в России. Да, всегда было известно, что зарплаты там небольшие, но они выплачивались день в день. Это же такой фундаментальный социальный договор.
7: Был.
8: Как эта бетонная конструкция могла рухнуть в один момент?
7: Этот миф рухнул официально. Причина в радикальном смещении макроэкономических приоритетов. Заводы, производящие технику, оборонные заказы – все это получает деньги вовремя.
8: То есть ликвидность в экономике есть, но она направляется по одному защищенному каналу?
7: Да.
8: А что происходит с остальными?
7: Остальные финансируются по остаточному принципу. На гражданских бюджетников в провинции, на учителей, воспитателей детских садов, фельдшеров, скорой помощи денег в моменте просто физически не остается.
8: Вообще не остается.
7: Казначейство переводит средства на приоритетные статьи, а гражданский сектор вынужден просто сидеть и ждать.
8: Понимание приоритетов многое объясняет, но слушай, где конкретно происходит этот сбой? Государственный аппарат огромный. На каком именно уровне бюджетной системы растворяются эти деньги?
7: На самом нижнем.
8: Но не федеральные же министерства задерживают выплаты.
7: Львиная доля этих государственных долгов, а это 699 миллионов рублей, висит на муниципальных бюджетах.
8: Муниципалитеты.
7: Да, администрации небольших городов, районов, сельских поселений. Механика распределения финансов устроена так, что основные налоги, собираемые на местах, сначала уходят наверх. Федеральный центр.
8: А потом эти деньги должны возвращаться обратно в виде дотаций и субвенций.
7: Угу.
8: Чтобы муниципалитеты могли платить своим бюджетникам.
7: Именно. И вот эти дотации теперь возвращаются с колоссальными перебоями.
8: Получается, удар принимают самые незащищенные звенья системы. Но какая отрасль на этом муниципальном уровне страдает сильнее всего? Учителя. Врачи.
7: Самая катастрофическая ситуация разворачивается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ.
8: Коммунальщики?
7: На их долю приходится 42% всех долгов по зарплатам. Причем самый худший месяц в году для них – это май. Задолженность в мае подскакивает просто до небес.
8: Май? Казалось бы, весна, тепло, расходы на то же отопление должны падать. Зачем предприятию ЖКХ большие бюджеты именно в мае? Зимой нагрузка явно больше.
7: В этом и заключается парадокс коммунальной экономики. В мае заканчивается отопительный сезон, батареи остывают, и в этот же самый день платежи от населения за тепло мгновенно останавливаются.
8: Логично.
7: Выручка котельных и управляющих компаний падает практически до нуля.
8: И при этом расходы не исчезают.
7: Верно. Именно в мае нужно начинать самую масштабную и дорогую работу – подготовку к следующей зиме.
8: Ремонты?
7: Да, закупать оборудование, мазут, уголь, ремонтировать гнилые сети. Денег поступает минимум, а тратить нужно максимум.
8: Но почему руководитель условной городской котельной не может взять деньги из накопленных резервов? Зачем заставлять слесаря, сварщика или диспетчера работать бесплатно? Разве нельзя перераспределить внутренний бюджет, чтобы хотя бы закрыть зарплатный фонд?
7: Но смотри, проблема в том, что резервов в этой системе просто не существует. Коммунальной инфраструктуре в регионах по 30-40 лет. Износ сетей критический.
8: Понятно.
7: Достаточно представить ситуацию, в которой оказывается директор котельной. У него на счету есть последние 200 тысяч рублей. И стоит жесткий выбор.
8: Какой?
7: Купить мазут и запчасти для протекающих труб, либо выдать зарплату рабочим.
8: Ну, выбор кажется очевидным, людям нужно есть. Надо платить зарплату.
7: А вот и нет.
8: Почему?
7: Если директор не купит мазут и запчасти, в декабре случится прорыв теплотрассы. Город останется без отопления в мороз. За это директор немедленно отправится в тюрьму по уголовной статье за халатность.
8: Жесть.
7: А за невыплату зарплаты он получит административный штраф и предписание.
8: То есть уголовка или штраф?
7: Вот именно. Поэтому всегда, абсолютно всегда в жертву приносятся зарплаты простых людей.
8: Звучит как тупик, а работники почему не уходят? Если слесарю не платят месяцами, почему он просто не хлопнет дверью?
7: Потому что в маленьком провинциальном городке этому слесарю просто некуда уйти. Завод один, котельная одна. Бросить трубы – значит оставить свою же семью без тепла зимой. Это форма такого экономического заложничества.
8: Картина с государственным сектором ясна. Смена макроэкономических приоритетов, пустые муниципальные бюджеты и изношенная инфраструктура.
7: Угу.
8: Но ведь есть еще и частный бизнес. Если общая сумма долга почти 3 миллиарда, а бюджет должен около 780 миллионов, значит, частники накопили свыше 2 миллиардов долгов?
7: Да.
8: Что происходит с ними?
7: Частный сектор оказался в двойных тисках. Финансовые показатели компании говорят сами за себя. Чистая прибыль бизнеса в первом квартале 2026 года рухнула на 33%.
8: Ничего себе!
7: Сильнее всего страдают так называемые мирные отрасли, которые никак не связаны с государственным оборонным заказом.
8: То есть пошив одежды, производство мебели, сельское хозяйство.
7: Именно. В этих секторах падение прибыли достигает 45%. Предприятия теряют рентабельность прямо на глазах. При этом фискальная нагрузка только растет.
8: Налоги.
7: Да, налог на прибыль был повышен с 20 до 25%. Бизнес просто лишается оборотных средств.
8: Если анализировать эту цепочку, то получается, что гражданский бизнес зажали с двух сторон. С одной стороны, изымается больше налогов, падают доходы населения, а значит и продажи.
7: Так.
8: Но с другой стороны, всегда же был инструмент кредитования. Неужели доступ к заемным деньгам тоже перекрыт?
7: А это ключевой момент. Инструмент кредитования превратился в орудие убийства бизнеса.
8: Из-за ставки?
7: Да. Двузначная ключевая ставка Центрального банка сделала заемные деньги токсичными. Раньше механика была простой. Если у завода или мебельной фабрики возникал временный кассовый разрыв, директор шел в банк.
8: Брал кредит.
7: Брал короткий коммерческий кредит на пару недель, выплачивал зарплаты рабочим и спокойно ждал поступления выручки.
8: А сейчас при таких заградительных ставках перехватить деньги до зарплаты стало нереально дорого. Банковские проценты по короткому кредиту просто съедят те крохи прибыли, которые еще остались.
7: Абсолютно точно. Борьба с макроэкономической инфляцией через высокую ключевую ставку парадоксальным образом ударила по базовым доходам населения.
8: То есть бизнесу дешевле не платить?
7: Для директора предприятия сегодня математически выгоднее задержать выплаты сотрудникам и получить небольшой штраф от инспекции по труду, чем брать кредит под сумасшедший процент.
8: Слушай, это отлично объясняет механику кризиса ликвидности. Но как этот кризис распределяется территориально? Есть ли какая-то карта этого бедствия?
7: Карта есть, и она крайне показательна.
8: Проблема равномерно размазана по всей территории или есть ярко выраженные эпицентры?
7: Эпицентр очень четкий. Безоговорочный лидер по объему долгов – Якутия.
8: Якутия?
7: Да. Там задолженность достигла 882 миллионов рублей. Это почти треть от всех долгов.
8: Вау.
7: На втором месте идет Краснодарский край – 595 миллионов рублей, где проблема сконцентрирована в сфере замороженного гражданского строительства. правительства.
8: Угу.
7: И замыкает эту печальную тройку Нижегородская область с долгом в 324 миллиона.
8: Довольно интересный разброс. Но Якутия — это гигантские расстояния, суровый климат. Там без денег выжить физически сложно. Логистика делает продукты нереально дорогими.
7: Согласна.
8: А Краснодар и Нижний Новгород вроде бы крепкие, экономически активные территории с развитым бизнесом.
7: В этом и заключается суть аномалии. Под удар попадают две категории. Либо сырьевые и северные территории, где огромная доля бюджетников, зависящих от центра.
8: Либо?
7: Либо регионы с активным гражданским строительством и производством, которое задохнулось от высоких кредитных ставок.
8: Логично.
7: Но в этой статистике есть цифра пострашнее географии.
8: Что может быть хуже?
7: Возраст этих долгов.
8: В смысле, как долго не платят?
7: Да. 34% всех задолженностей – это суммы, которые тянутся еще с 25 года. А 11% – это около 390 миллионов рублей, висят с 24 года и даже раньше. Люди не видят своих денег годами.
8: Больше трети долгов старше года. Слушай, это противоречит любой логике. Если предприятие не платит год, почему работники просто не инициируют процедуру банкротства через суд?
7: Это не так просто.
8: Это же стандартный правовой механизм. Обанкротить контору, пустить с молотка имущество, станки, машины, склады и забрать свои заработанные деньги.
7: В теории это звучит как надежный план. На практике процедура банкротства – это юридическая дорога в никуда.
8: Выходит, что самые лояльные, самые консервативные слои общества – учителя, фельдшеры, коммунальщики в регионах – те самые люди, которые традиционно составляют основу государственной стабильности – теперь оплачивают этот макроэкономический выбор из собственного кармана.
7: Да, они просто остались за бортом распределения денег.
8: И сжатие их покупательной способности запускает цепную реакцию.
7: Как именно?
8: Ну, нет зарплат у тысяч людей в городе, пустеют полки местных магазинов, закрываются парикмахерские, автосервисы, разоряется мелкая розница. Этот кризис ликвидности медленно, но верно убивает всю местную экономику на корню.
7: Подводя короткий итог, проблема массовых невыплат весной 26 года – это не локальный технический сбой и не временные трудности отдельных компаний. Это глубокий системный дефицит ликвидности, прямой результат радикальной смены макроэкономических приоритетов.
8: Абсолютно.
7: Гражданский сектор и российская провинция все глубже погружаются в затяжной кризис, который многократно умножается на безжалостность, автоматизм и скорость современных цифровых долгов.
8: И в завершении хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Сегодня отчетливо видно, как цифровое государство научилось безупречно и мгновенно блокировать банковские счета простого человека за малейший просроченный долг, оставляя его без копейки.
7: Да, механизм работает как часы.
8: Но что если бы эта безупречная автоматизированная система работала в обе стороны? Достаточно представить, что если бы алгоритмы мгновенно блокировали личные счета, активы и зарубежную недвижимость руководства компаний или мэров городов ровно в ту же секунду, когда они задерживают зарплату своим сотрудникам хотя бы на один день.
7: Интересный поворот.
8: Как быстро в таком случае нашлись бы деньги на выплаты?
7: Отличный вопрос, над которым действительно стоит подумать каждому. На этом все. До встречи в следующем разборе.
8: До скорого. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: От Волгограде. Там под массированную атаку попал НПЗ и важный оборонный завод. Возле него пострадала жилая многоэтажка.
10: Ребят, тут у меня весело. В красноармейском на керамике.
0: В ночь на 29 мая жители Волгограда проснулись от сильных взрывов. Атаки беспилотников на их регион происходят не впервые. Но привыкнуть к громким хлопкам невозможно, говорят местные жители. Громче всего было в Краснооктябрьском районе. По словам губернатора Андрея Бочарова, один из беспилотников, который подавил РЭП, попал в многоквартирный дом. Один человек погиб и два пострадали.
11: В результате падения обломков беспилотников в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.
0: Дом, в который, по словам губернатора, попал бы ПЛА, находится в 2 километрах от одного из крупнейших предприятий обороны.